Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Песня номер один.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто верит.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для детей старше 12 лет.
0: Love Radio года.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
2: Реклама.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
10: В «Милом доме» суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки «Эмили Стайл» 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов утра. Радио.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: погода. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
1: Лаврадио.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов утра.

разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
11: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
13: Папа, динозавры в городе?
12: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
13: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
14: Возрастное ограничение 0+.
15: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
16: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
1: Реклама. Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск. Зеленый лог 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.

0: желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20-66-66.
5: «Лав Радио». Лав Радио. Саундтрек твоей любви.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Белые медведи в Магнитогорске?
1: Белые медведи в Магнитогорске!
2: Мастера манежа и фигурного катания, живой лед и белые медведи, цирк на льду, айсберг! Билеты в продаже 0+.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов утра. Love Radio. Летний сезон.

0: расти буквально по попугайчику. Каждому человеку в доме уже будет интереснее, потому что выйдя сегодня из дома в ожидании такси, я просто понял, что есть в нашем доме квартира, в которой попугай летает не в клетке, а просто себе спокойно живет. У него москитная сетка стоит, а значит, он может вылетать к окну, свисать на небольшой веревочке, смотреть и радовать весь двор. Ну, тех, кто не хотел просыпаться в это время, не особо радовать. Просто он поет, действительно. Есть какое-то привычное понимание, когда соловей у тебя где-то там запевает «наша русская», а есть вот такое экзотическое понимание, мне очень понравилось. Я ощутил это настроение отдыха. Есть еще московские чайки знаменитые, которые из ниоткуда появляются, и ты как будто бы где-то рядом с морем. Так тут вообще тропики. В общем, окружайте себя птицами, они будут переносить вас в разные места. Начнем это утро вместе с Another Talk to You. Через пару песен послушаем треки, которые будили меня сегодня в Morning Routine. Давайте просыпаться вместе. Красавцы Love Radio, 4 часа с тобой.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

Один, где я ставлю треки, под которые сам сегодня просыпался, и стараюсь погрузить вас в бодрую ностальгию, потому что они не всегда бывают совсем уж современными, а то, что будет сегодня, вообще у многих золотая классика, но в наших плейлистах не присутствует, поэтому это что-то нетипичное, что сможет вас сегодня разбудить. Для начала отправимся в Австралию и послушаем инди-фолк оттуда, Vance Joy. Возможно, не всем знакомо само имя, но Riptide и звучание этого трека знакомо многим. Лиричная, всего лишь на трех аккордах, на укулеле, сразу переносящая куда-то в 2010-е.

Имя Мишель Пфайфер тоже прозвучало. Множество отсылок внутри. Вообще, само слово «Riptide» — это мощный какой-то поток воды, мощное течение, бурные волны. И, в общем, она бежала к тому самому «Riptide», а он все думал, будет ли она с ним. Хочет быть ее единственным. Но дальше дадим от лирики чуть более мощного настроения и ностальгии по одному и небезызвестному сериалу. Neon Trees and Everybody Talks. Опять же, название группы американская, штата Юта. Возможно, не всем известно. Она, кстати, прославилась, выступая на разогреве у The Killers в 2008 году. А этот трек выпустила в 2011 на своем втором альбоме.

0: Кстати, во время выхода песня мгновенно стала радиохитом. У нас она в первую очередь, конечно же, известная из сериала. Сочетает в себе задорный пауэр-поп и классический рок-н-ролл. Забираем свои плейлисты Neon Trees Everybody Talks. Вспоминаем о том, что была такая песня, мы под нее качались. И Dance Joy Riptide сегодня в Morning Routine. Эта рубрика вернется, как обычно, завтра после 7 часов утра. Будем слушать еще новые треки, обновлять свои плейлисты и плейлисты станции.
1: Красавцы Лав Радио пришли возбудить. Реклама.
2: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
3: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
10: Знает нас каждый покупок ценитель. От товара наши ломятся витрины. Пусть кому-то нужен освежитель, а кому-то омывайка для машины. В сети магазинов «Милый дом» летняя стеклоомывающая жидкость «Эффект 5 литров» 149 рублей. Освежитель воздуха «Эйрбик» от 159 рублей 99 копеек. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
11: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
12: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Приветствуем вас в нашем космическом путешествии. Прямо сейчас мы узнаем, какие предсказания звезды прописали на сегодняшний день и кому адресно они полагаются.
1: Овны.
0: Креативные решения, которые вы искали, придут неожиданно.
1: Тельцы.
0: Не волнуйтесь, необходимые деньги скоро вам поступят, как поддержка банка какая-то.
1: Близнецы.
0: Расширяйте свои собственные границы.
1: Раки.
0: Будьте гибким, этот навык позволит вам избежать массу неприятностей.
1: Львы.
0: Вам удастся раскрыть свой потенциал, особенно в креативных начинаниях.
1: Девы.
0: Поделитесь радостью со своими друзьями, они были рядом в трудные времена.
1: Весы.
0: Постарайтесь не попадаться на провокации и быть терпеливыми.
1: Скорпионы.
0: Ваши действия говорят громче, чем слова.
1: Стрельцы.
0: Сегодня Вселенная посылает вам шанс открыть важные двери с минимальными усилиями.
1: Козероги.
0: Найдите сегодня возможность совместить движение и медитацию.
1: Водолеи.
0: Закройте глаза, не загадайте желание. Не бойтесь попросить о чуде.
1: Рыбы.
0: Будьте спонтанны и не позволяйте голове вмешиваться в ваше сердце.
2: Спонсор рубрики АО «Супер».

0: Tamper City, Self-Aware в эфире Love Radio. Ну а мы посмотрим, что происходит в лентах новостей, что звезды вытворяют. Илон Маск опять попадает к нам. На этот раз ничего особого одиозного не произошло, скорее одиссейное. Он продолжает критиковать новый фильм Кристофера Нолана и говорит, что все исторически неверно. И вообще, знаете, что я сделаю? Возьму свою нейросеть и пересниму фильм и вообще сделаю собственную экранизацию «Одиссеи» с помощью Грока. До конца этого года обещают, что Грок Имейджин снимет полнометражный фильм по мотивам «Одиссеи», который будет исторически точным и верным художественному стилю Гомера. Не нравится ему, что был рекаст актеров определенный, что некоторые актеры темнокожие в этом фильме. В общем, Илон Маск нашел по поводу чего переживать. В другой публикации Маск поддержал еще одну идею пользователей – выделить $100 миллионов Мелу Гибсону на съемки экранизации с исторически достоверными кораблями, доспехами, оружием и актерским составом. Кто-кто должен спасти всю эту историческую тему, как не Мел Гибсон. У него есть одна очень хорошая, известная работа в этом плане, и там он справился вполне себе исторически верно. Ну, я не верю, что Илон Маск удержится и сделает ровно без изменений, без добавления от себя. Но вы же все знаете, что на Теслах люди катались еще в Древнем Риме. Потом, да, технология была утеряна, Илон Маск ее восстановил, все носили шапочки, кепочки, Грок. Вообще, удивительное время, в котором мы живем, когда настоящие люди снимают кино с огромными такими конскими шлемами гипертрофированными, и для того, чтобы сделать настоящую, исторически понятную историю, нужно взять нейросеть. Люди сидели и снимали как нейросеть, а нейросеть будет снимать так, как было, исторически верно. Вот и думайте.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
2: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна торт песочный «Наполеон домашний» всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
11: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
12: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
13: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
14: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Brothers, Santa Lucia в эфире Love Radio. Не верны ли вы друг другу в отношениях? Это, безусловно, важный вопрос. Но вот верны ли вы финансово? Казалось бы, вообще нельзя выбрасывать из сферы жизни. Потому что я хотел сказать, как будто бы чуть ли не более важный. Но нет, все-таки важнее гораздо быть просто верным. Но финансовая верность тоже может повлиять. Вообще, такое понятие ввели в Индианском университете в 2020 году. И под финансовой неверностью понимают ситуацию, в которой один из партнеров скрывает от другого важную информацию о своих деньгах. Например, о плохой кредитной истории, или о долгах, или о каких-то крупных покупках. По словам исследователей, финансовую неверность не стоит считать некой статичной чертой характера, то есть это не постоянно закрепленное за каким-то человеком, что «ну вот, ну я такой». Это раскрывается именно в отношениях. Если верить результатам опросов, финансовая неверность снижает степень удовлетворенности отношениями с большей вероятностью, чем остальные факторы. Например, негативные черты характера влияли на супругов в разы меньше, чем та самая финансовая неверность. Дополнительно показали эксперименты, что в парах, в которых присутствовала эта самая FN, финансовая неверность, оба супруга, как правило, реже вели себя финансово грамотно, что логично, они просто все спускали на крупные свои покупки и реже откладывали деньги, а ведь партнеры должны быть на одной волне. Ну что ж там финансовая неверность? Я напоминаю, что существует эта знаменитая пищевая неверность, когда ты возвращаешься домой, видишь эту пустую пачку и говоришь: «И без меня?» И прям все съела. И ни одного куска шоколадки не осталось. Все, скандал на весь вечер.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: А я напоминаю, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio на телеканале Муз-ТВ. Специальная подборка клипов плюс возможность еще и пообщаться прямо в эфире. Для этого нужно отсканировать QR-код с экрана. И лучшие признания в любви или сообщения о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Проект можно смотреть по четвергам в 16 часов. А сегодня что? Четверг. И по пятницам можно посмотреть еще повтор в 9 часов утра. Категория 16+.
1: Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АУЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. УГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
4: Эх, что за дни наступили. Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АОЦПЛ.
6: Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи. Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи.
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
2: АО Альфа-банк 6+.
8: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
8: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
10: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
11: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которые мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй.
2: Реклама 16+.

0: Эхо музыки. Эхо музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра. Love News.
2: На госуслугах могут появиться функции социальных сетей. Ученые открыли необычную особенность мозга человека. Меня зовут Галя Ростова. И это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. На госуслугах до 35 года могут появиться функции социальных сетей. По планам Кабмина, портал станет единой цифровой платформой, которая объединяет общение пользователей, повседневные сервисы и доступ к госуслугам. Можно будет в том числе публиковать контент, создавать тематические и локальные сообщества. Планируется внедрение семейных сервисов, доверенных чатов, общего календаря и возможности подавать заявления на услуги для близких или от их имени. Также портал может объединить афишу культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий с персональными рекомендациями и системой бонусов. Эльза Хоск стала мамой во второй раз. У модели и ее жениха, олимпийского чемпиона Тома Дейли, родилась девочка. Ее назвали Флора Блю. Байопик о Снуп Доге выйдет за границей 6 августа 2027 года. Исполнителя сыграет Джонатан Дэвис, известный по внешним отмелям. Лента расскажет о пути музыканта к мировой славе. Зендая получила предложение руки и сердца от фотографа и подтвердила свадьбу с Томом Холландом. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что обязательно забегай. Мозг человека постоянно пытается предсказать будущее. Как выяснили иностранные ученые, главная задача мозга не только хранить воспоминания, но и все время прогнозировать, что произойдет в следующую секунду. Это природная защита, чтобы люди быстрее реагировали на происходящее. Вот только иногда прогноз оказывается настолько убедительным, что мозг начинает видеть, слышать и даже помнить то, чего в реальности не было. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
3: Пытайтесь расслабить свой мозг. Он постоянно пытается предсказать будущее. У него не всегда получается, в особенности перед тем, как вы ложитесь спать, но ученые открыли, что он все равно будет пытаться понять, что ж там впереди.
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
3: Успокоим свой воспаленный мозг мыслями о том, что до 35 года на госуслугах наконец-то появятся социальные сети. Все самые добрые чаты переедут на одну платформу. Домовые чаты. Вы знаете, сколько там приятных слов и сообщений пишут? Все под одну гребенку. Зато там будет удобно. Там, если соседи начали ссориться, одну кнопку «пожаловаться». Ну, просто в обычной социальной сети кнопка «пожаловаться» не воспринимается как-то серьезно. Ну, придут модераторы, что-то сделают. Тут сразу пожаловаться в районное отделение УВД дальше. И все, пожалуйста, у тебя жалоба написана, причем сформирована, сразу автоматически заполняется бланк. Очень удобно, очень удобно. До 35 года на госуслугах уже будут социальные сети. Ждем. Открываем этот час вместе с Терри Свимс и Мистер Know It All. И совсем скоро начнем с вами общаться. Сегодня доброе утро, девочки. Поговорим какую-нибудь тему. Красавцы, с тобой еще 3 часа. Меня зовут Кирилл Данилов. Поехали.
0: Спонсор рубрики АОСУ.

0: девочки.
1: Кирилл Данилов с тобой, это «Красавцы Лав Радио», и сегодня в рубрике «Доброе утро, девочки» мы решили поговорить про подарки и с какого момента они должны появляться в отношениях. Но неужели на первое свидание парень сразу должен принести какой-то подарок? Обязан он или не обязан? И что это может быть за подарок такой? Просто если сразу что-то крупное, вы же, наверное, начнете чувствовать какое-то давление, что вас пытаются буквально купить этим подарком, или вы думаете, что от вас будут что-то ждать после такого, типа «Вот тебе, смотри, сразу на первом свидании новый смартфон или какая-то крутая подвеска, какую-то ювелирку». И, наверное, сразу закрадываются какие-то подозрения. Или нет, наоборот, вас не продавить, никакого давления испытывать вы не будете. Скажете: «Конечно, беру, не понравился парень, ну и что? Подарок есть подарок, забираю, ухожу». Ну и с цветами же тоже бывает проблема, потому что вот ты принес, приятно, цветы, и дальше... Вы встали, пошли ходить по городу, и везде нужно таскать эти цветы, в машине ехать с цветами, неудобно же дальше продолжать свидание. Или, по вашему мнению, первое крутое свидание должно проходить так, что цветы там мешать не должны, ведь никакого его хождения не присутствует, мы просто сидим и наслаждаемся где-то на веранде. Ну, какой, вот в какой момент должен парень дарить подарки, начать дарить подарки? Сразу что-то на первое свидание, или, возможно, с третьего свидания, где эта грань проходит? Не будете ли вы чувствовать давление из-за крупного подарка сразу на первом свидании? 8-915-300-106-6, пишите нам в Макс, также заходите в наш канал, там оставляйте свои комментарии под соответствующим постом, буду ждать ваших мнений. С какого момента парень должен дарить подарки?
0: Доброе утро, девочки.

0: девочки.
1: Красавцы Лавралин с тобой. Сегодня мы обсуждаем, с какого же момента парень должен начать дарить подарки. Сразу что-то на первое свидание принести. И не будете ли вы чувствовать давление из-за такого подарка, когда сразу что-то крупное на первом свидании, не настораживает ли это? Или наоборот, нужно подождать, вот с третьего свидания уже можно дарить. Альбиона пишет: никто, никому ничего не должен. Вот если хочет, пусть сразу, как только желание появилось, подарит. То есть... появилось оно еще до встречи. Дари. Но не потому, что так принято, а потому, что желание появилось. Кэт пишет: а что-то часто у нас мужчины стали кому-то что-то должны. Отстаньте от мужчин. Пусть дарят, если сами этого искренне хотят. Девчонки, вы такие классные, а? Все, защитили нас, мужчин. Ириди пишет. Буквально химический элемент, да. Конечно, будем чувствовать давление подарка, если подарок весит 15 килограммов и выше. Так что обычные подарки давление не оказывают, только лишь весомые, то физическим весом. Артем пишет, что своей будущей жене подарил подарок вот прям на первом свидании. Да, это были ромашки, которые я собрал по дороге, но все равно ведь подарок. И даже вам больше скажу, не просто подарок, это букет. А букет — это сразу большущий плюс, потому что на первое свидание с цветами — это сразу зачет. Плюс 7-915-300-106-6. Пишите, как вы считаете, с какого момента парень должен дарить подарки, должен начинать дарить подарки. Сразу что-то на первое свидание. Не будете ли вы чувствовать давление из-за подарка на первом свидании? Или это ок? Или лучше все-таки на третьем подождать? Делитесь мнениями нам в Максе и также приходите в наш канал, там тоже оставляйте комментарии под постом.
0: Доброе утро, девочки. Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В «Уралпрофиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Уралпрофиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: девочки.
1: Сегодня в рубрике «Доброе утро, девочки» мы решили с вами обсудить, а с какого момента парень уже должен начать дарить подарки. Что-то сразу на первое свидание? Не будете ли вы от этого чувствовать какое-то давление определенное? Или, может быть, все-таки на третьем свидании? Сначала нужно подождать, сначала нужно узнать друг друга. Вот Марина пишет, ну, на первом свидании, возможно, и перебор. Там на третьем, если все классно, маленький знак внимания очень греет. Главное, никакого пафоса. Можно хоть конфетку подарить, хоть открытку, и уже будет улыбка какая-то первая. Первый знак внимания уже сделает приятно. Я считаю, что важно на первом свидании просто позаботиться, пишет Анастасия, говорит, встретить, открыть дверь, заказать что-то, что именно я хочу. Вот это уже внимание. Подарок пусть будет позже, когда поймем, что мы будем на одной волне. Ирина нам пишет, что для меня подарок это вообще не про дату, а про момент. Если он вдруг заметил, что я обожаю мятный шоколад. Ну вот просто так взял его и принес. Попадание сразу же. И хоть на 10-м свидании это произойдет, хоть на первом, главное быть внимательным и вовремя оказывать эти знаки внимания. Записываем себе на подкорочку, будем пользоваться. 8-915-300-106-6. Рассказывайте, как вы считаете, на каком свидании парень уже должен начать дарить подарки. С какого момента? Может быть, это не на свидании должно быть, может быть, это между свиданиями. Вот вы в моменте что-то захотели, он вам заказал доставочку и стало приятно. Пишите, что вы думаете. 8-915-300-106-6. А также отправляйте свои мнения в нашем канале под соответствующим постом. Будем продолжать делиться.
0: Доброе утро, девочки. Реклама.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст, прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Белые медведи в Магнитогорске?
8: Белые медведи в Магнитогорске!
9: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
10: Билеты в продаже 0+. В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: утро, девочки.
1: Сегодня в рубрике «Доброе утро, девочки» мы обсуждаем, с какого момента парень должен уже начать дарить подарки. Вот сразу что-то на первое свидание принести. И не будете ли вы чувствовать какое-то давление из-за этого подарка? Или же нужно подождать и попозже? Нам пишет Марина, если парень дарит что-то сразу, я не против. Но только это, если это без намека на те самые ожидания. Когда вот чувствуется некий подтекст, а посмотри-ка, сколько я потратил, а ты вот... такая сидишь здесь серьезная. Сразу хочется вернуть все и уйти. Аккуратнее, не давите ни на кого, я говорил про это. Анастасия нам рассказывает, для меня норма без подарков вообще первое свидание. Пусть сначала узнаем друг друга, а потом вот если отношения развиваются, любой жест уже будет в радость. Даже если просто чашку кофе подарить, купить, уже будет классно. Так что сначала эмоции, потом подарочки. И Инга нам пишет, однажды парень на второе свидание мне принес букетик полевых цветов, и вот это было круче любого дорогого букета. Так что дело вообще не в моменте, а в том, насколько это искренне и как человек постарался. Полевые цветы уже дважды сегодня фигурировали. Отличный способ для того, чтобы проявить свою нежность. И вот Арайк тоже везет с собой цветы, целую картину.

0: «Я тебя так всегда люблю, жизнь без тебя не могу», пишет нам Араик и подтверждает, что его когда-то первое свидание прошло очень хорошо, и подарки после него дарить он не стесняется. Продолжайте писать ваше мнение. 8-915-300-106-6. Буду ждать ваших сообщений уже в нашем канале. Там продолжится общение. Спасибо всем, кто поделился своими историями.
1: Спонсор рубрики «АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: Доброе утро, девочки. Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
7: Делимся

0: спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.»
1: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в МВидео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в МВидео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. МВидео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
2: Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи. Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи.
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: ОУН Стомат Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк 18+.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.
2: Сайты с нелегальными сим-картами могут начать блокировать без суда. Названы условия для получения рассрочки по долгам за ЖКУ. Меня зовут Галя Ростова. И это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В МВД предложили без суда блокировать сайты, на которых незаконно продаются сим-карты, интернет-аккаунты и электронные подписи. Идея вошла в новый пакет мер против мошенников. Многие банки нашей страны повысили ставки по вкладам до 6 месяцев. Максимальная доходность в настоящее время составляет 14%, а для новых клиентов 15,5%. Дальнейшие решения по депозитам будут приниматься в том числе с учетом динамики ключевой ставки. В Госдуме рассказали, в каких ситуациях можно оформить рассрочку по долгам за ЖКУ. Так, россияне вправе обратиться в управляющую компанию в случае потери работы, тяжелой болезни или при возникновении временных финансовых трудностей. Купание в водоеме, температура воды в котором ниже плюс 18 градусов, может быть опасным. Как сообщили в МЧС, при таких условиях не исключены резкое переохлаждение организма и появление судорог с потерей сил. При первых признаках озноба необходимо сразу выйти на берег. Дженнифер Гарнер и Джуди Грир отметятся в перезапуске ром-кома из 13 в 30. Будут ли их персонажи ключевыми, пока неизвестно. Главные роли в новой версии ленты исполнит звезда сериала «Моя леди Джейн» Эмили Бейдер и Логан Лерман из «Эффекта бабочки». Напомню, оригинальная картина 2004 года рассказывает о девочке, которая загадывает желание и просыпается взрослой. Россияне назвали главные причины, которые мешают им похудеть. Это нехватка времени, эмоциональные срывы и странные советы в интернете. Кроме того, важную роль играют недосып и стресс. При этом многие верят в чаи для детокса, голодания и волшебные добавки. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
3: Красавцы Love Radio с тобой. Всем доброе утро. И россияне наконец-то назвали главные причины, которые мешают им похудеть. И, во-первых, нехватка времени. Хотя обычно нехватка времени очень даже приводит к похудению. Смотрите, времени готовить у вас нет. Соответственно, вы ничего не едите. И отлично получается худеть. Кофе не занимает столько времени. Ну или то, что ты заказываешь. Можно, конечно, жить на доставках. Но порции в доставке вообще не способствуют утолщению и уплотнению вашей массы. Только если вы не заказываете все залитое соусами, тогда да, можно съесть и пару кусочков и все равно растолстеть. Эмоциональные срывы туда же, странные советы в интернете, различные диеты не способствуют похудению. Ну, надо искать себе время на то, чтобы худеть. Смотрите где-нибудь, вот может оно за углом где-то спряталось, или может быть время находится прямо в спортзале. Зайдите в спортзал, спросите, времени у вас здесь нет, но его не оставалось, вдруг оно у них, вдруг оно где-то там спряталось. Элли Фарбин и Рене Миллер, Body Talk, начнут этот час, и через пару песен кириллицы разберем еще один трек. В этот раз не только на английском, но даже на корейском.

0: Кириллица.
1: Кириллица здесь, и значит, пора рассуждать об иностранных песнях, узнавать их тайные значения, рассказывать их вам. И сегодня задачка со звездочкой, потому что английский я знаю, а вот с корейским у меня беда. И мастера корейского, BTS и английского в том числе, умеют мастерски смешивать эти два языка в одной песне так, что ты вообще даже не поймешь, а где был английский, а где был корейский. Может быть, я просто не понял какие-то английские слова. Вот, допустим, Come Over, один из недавних их релизов, который постоянно крутится у нас в эфире. В какой момент припева корейский, а в какой момент английский? Давайте послушаем сам припев и вспомним песню.

кому вы это вообще заглянуть? Могу ли я к тебе прийти? Он потерян. Yeah, I'm lost, can I come over? Поет певец и говорит, могу ли я к тебе зайти? Я потерялся. И первые две строчки, они, конечно, поются на корейском. Давайте поймем вообще, в чем заключается припев. Тиумбин дю бами омин. Тиумбин дю бами омин. Когда наступает глухая ночь, а вокруг никого. Ируке тю нюре бюе. Я снова зову тебя вот так. Вот так я тебя зову. Yeah, I'm lost, can I come over? Да, я потерян. Могу ли я заглянуть к тебе? Могу ли прийти? Повторяю два раза. I just wanna say I'm sorry. Просто хочу сказать, что я сожалею. Иру нега нумушию. Я ненавижу себя, когда я такой. Срывается опять на корейский певец из BTS. Yeah, I'm lost, can I come over? Yeah, I'm lost, can I come over? Я потерялся. Могу ли я зайти к тебе? Есть там куплет и на английском.

knocking on your door. Стучусь в твою дверь, говорит нам Aram. My blood on the floor. Huh, yeah, да, у меня кровь моя на полу. Just checking on your door. Просто смотрю на твою дверь, просто проверяю. What the hell am I doing this for? Зачем вообще я делаю это? Зачем вообще я пришел к твоей двери? Просто стою и не могу постучаться. You act like done with past life. Ты ведешь себя, будто с прошлой жизнью попрощалась. Then you pass like dust in a flashlight. А потом просто мимо пролетаешь, подсвеченная, как будто пыль в свете фонаря. Like a dust, dust — это пыль, in a flashlight — фонарик. Smoke in black night. We're so dead, right? Словно дым посреди темной ночи. Мы как будто бы все, закончены, мертвы, верно? But I hate metaphors. Но я ненавижу метафоры, говорит нам Aram в конце своего куплета. Это песня про колебания. Могу ли я к тебе прийти? Да, уже мы прошло много времени с того дня, как мы расстались. Это все корейская часть. Но тут мой корейский закончился. Я не смогу. С припевом я долго боролся. Тут уже прочитаю просто вам на русском. С того дня, как мы расстались, прошло много времени. Может, оставить в прошлом то, что произошло с нами за это время. Извини, я немного опоздал. У тебя было все хорошо, пока мы не виделись. Ведь так? Давай начнем все сначала. И больше никогда не будет расставаться. Когда наступит глухая ночь, вокруг никого, я снова вот так вот тебя зову. Да, я потерян. Могу ли я прийти? Я потерялся. Можно я к тебе загляну? Лиричная, чувственная песня от BTS. Давайте послушаем ее полностью. Ну а кириллица вернется завтра. Узнаем еще значение.

0: никаких больше вечеринок. В эфире Love Radio. Сегодня с вами мы обсуждали в рубрике «Доброе утро, девочки». С какого момента парень должен подарить уже, наконец-то, какие-то подарки? Анастасия нам рассказывает, что на первом свидании все-таки можно подарить цветы. Подарки – это уже сомнительно. Пока мы чужие люди, вообще это как-то странно. При этом я, например, не чувствую, что что-то должна, как писали выше. Жест доброй воли же. Помню первое свидание. Мы с парнем встретились и прекрасно провели вечер. А на прощание из багажника он достал большой букет хризантем. Прям, ну, такой большой. Для меня это был неожиданный сюрприз. Наверное, решил, что подарит, если все пройдет классно. Хорошо, что они не уехали домой в багажнике. Я вам даже больше скажу, Анастасия, хорошо, что и вы не уехали. Плюс 7-915-300-106-6. Можете написать и свое мнение по данному поводу. С какого момента парень должен начинать дарить подарки? Это можно сделать в нашем канале. Там есть отдельный пост для сбора ваших мнений.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал-профиль-М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Рединос. Повторим. Амода, Джейку, Рединос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Рединос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Рединос Амода.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки Лам 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки Лам 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Ура! Мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
10: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
11: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
12: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
14: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20-66-66.
15: Love Radio.

0: радио, но нам предстоит совершить путешествие по предсказаниям на сегодняшний день.
1: 3, 2, 1. Старт-трек.
0: Звезды уже все написали, осталось только передать вам, что же они сказали.
2: Овны.
0: Креативные решения, которые вы искали, придут неожиданно.
2: Тельцы.
0: Не волнуйтесь, необходимые деньги скоро вам поступят.
2: Близнецы.
0: Расширяйте свои собственные границы.
2: Раки.
0: Будьте гибким. Этот навык позволит вам избежать массу неприятностей.
2: Львы.
0: Вам удастся раскрыть свой потенциал, особенно в креативных начинаниях.
2: Девы.
0: Поделитесь радостью со своими друзьями. Они были рядом в трудные времена.
2: Весы.
0: Постарайтесь не попадаться на провокации и быть терпеливыми.
2: Скорпионы.
0: Ваши действия говорят громче, чем слова.
2: Стрельцы.
0: Сегодня Вселенная посылает вам шанс открыть важные двери с минимальными усилиями.
2: Козероги.
0: Найдите сегодня возможность совместить движение и медитацию.
2: Водолеи.
0: Закройте глаза и загадайте желание. Не бойтесь попросить о чуде.
2: Рыбы.
0: Будьте спонтанны и не позволяйте голове вмешиваться в ваше сердце.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: все поймешь, буду тем самым чувством, которое ты не можешь избежать. И вы, надеюсь, не будете избегать нашей игры «Сорванцы», которая через несколько песен проверит вашу туристическую интуицию. Я называю вам стоимость билета из Москвы на сегодня в какой-то из трех городов, которые тоже вам назову, и вам нужно понять, в какой из этих трех городов можно улететь за эту стоимость. 8-915-300-106-6 будет небольшая подсказка за задание, если вдруг вы засомневаетесь, так что шансы выиграть очень велики. 8-915-300-106-6. Пиши, я жду.
1: Реклама.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.

0: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинас» действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна торт песочный «Наполеон» домашний. Всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20-66-66.
9: «Лаврадио».

0: Get a Commander в эфире Love Radio предваряет нашу игру «Сорванцы» для тех, кто готов взять и в моменте сорваться с места и уехать куда-то в путешествие. Василий из Нижнего Новгорода у нас на связи. Василий, доброе утро.
1: Доброе утро, Кирилл. Доброе утро, страна.
0: Когда у тебя в последний раз получалось спонтанно попутешествовать? Просто взять и сорваться с места?
1: Да, мы в этом году спонтанно будем путешествовать, потому что у нас старший сынок поступил в техникум, и мы ждем, когда результаты будут. Поэтому сорвемся прямо в самый последний момент.
0: Так, а сорветесь в смысле везти сына в какой-то из техникумов, или он наконец-то поступил, и за ним можно не следить и сбежать скорее из города?
1: Нет, мы ждем, мы несколько учебных заведений подали заявки, вот, и ждем, как дед добрый.
0: А есть ли возможность такая подсказать какое-то место в районе, возможно, Нижнего, куда можно сорваться было бы? Ну, непонятно, Нижний Новгород — очевидное направление. А есть ли что-нибудь рядышком, куда еще можно дозаехать?
1: Ну, вообще, целая куча всяких классных мест у нас в Нижнем Новгороде и в окрестностях. Ну, я всем всегда советую съездить в Городец.
0: Угу. Что там можно увидеть?
1: А в Городце можно увидеть Волгу, можно увидеть городецкую роспись. Угу. Вот, это как хохлома семеновская. Вот. А если хотим хохлому видеть, то едем в Семенов. И там тоже роспись.
0: Все, вот и хохломской тур, соответственно, получается сразу же в моменте. Круто, круто. И если кто-то думал, куда сорваться, вот прям туда и срываемся. Ну, а я сейчас назову тебе стоимость билета из Москвы на сегодняшний день. Это важно, потому что цена из-за этого может скакать. В какой-то из трех городов, которые тоже тебе перечислил, нужно будет понять, куда эта цена. Готов?
1: Да, хорошо, готов.
0: Внимание, сегодняшняя цена — это 7809 рублей. И за такую сумму сегодня из Москвы экономом в одну сторону можно улететь. В Калининград, в Анталию или же в Баку. Это наши три варианта. Если вдруг тебе нужна подсказка, придется выполнить задание. Но подсказка у меня есть. Или можешь чисто на интуиции.
1: Ну, чисто на интуиции мне кажется, что это Калининград. Вот. Но на всякий случай я попрошу подсказку.
0: В таком случае...
1: Люблю я твою самую замечательную жену. Настенька, я тебя очень сильно люблю.
0: Все, без слов и все понятно. Итак, Настя, мы отправили лучи любви. А я тебе скажу, что это город, основанный в 1255 году. И сочетает он в себе готику, модернизм и современную застройку.
1: Ну, знаешь, я был прав, это Калининград.
0: Ну, значит, ты был прав, это Калининград. А что я тебе еще могу ответить? Да, абсолютно верно, в точку сразу же попал интуитивно. Как ты думаешь, в Анталию сегодня улететь дороже или дешевле?
1: Дороже. Я думаю, что в Анталию сегодня около 20 тысяч где-то.
0: А оказалось, что 5300. Прикинь, 5 часов 4 минуты, и ты в Анталии за 5300 сегодня можно там будет оказаться. Прикинь. Ну, смотри, надо будет торопиться. По-моему, рейс типа в 11:40. То есть времени осталось не так много, но буквально за 5300 можно лететь. Баку сегодня самый дорогой билет. Тоже прямой 3:35. Нужно лететь. А стоит это все 59 177 рублей. Придется прилично заплатить за билет в Баку. Я тебя поздравляю, вручая подарок от Global White, набор для твоей белоснежной улыбки, свежее дыхание и сияющие зубы в любой ситуации. В комплекте энзимная паста, отбеливающие и реминерализирующие пенки, щетка и полоски для отбеливания, ведь уверенность в себе начинается с улыбки, говорит нам Global White. Спасибо за игру.
1: Да, вам спасибо большое.
0: Ну, игра, конечно же, вернется еще завтра. Будем продолжать, пока лето с нами, исследовать нашу туристическую интуицию. Может быть, вдохновим кого-то сорваться в спонтанный отпуск.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Jonas Brothers, Leave Before You Love Me. Уходи, пока не влюбилась в меня. И пока что можно влюбиться только во все гаджеты, которые спасают нас от жары. Вот в Японии изобрели холодильники для людей. В них можно просто зайти и спрятаться от жары. Это устройство, которое должно помочь справиться вам с тепловым ударом, который вас вот-вот настигнет. И если нужно резко охладиться, нужно просто подойти. Сам аппарат похож на что-то вендинговое. Заходишь в такой бокс из стали. Там тебя обдувает струя воздуха, охлажденного до плюс 5, внутри поддерживается температура не более плюс 15, по словам производителей, в таких условиях человек быстро приходит в себя, ты взбодрился, сбросил с себя вот это вот напряжение знойное, вышел и пошел дальше спокойненько. Говорят, что на стройплощадках и фермах особенно нужны такие штуки, там люди ежедневно рискуют получить тепловой удар, можно зайти, освежиться, выйти и продолжить работу. Кроме того, устройство подходит для торговых центров, школ, фестивалей, площадок и других общественных мест, но круто же. Правда, гораздо опаснее. То есть холодильник звучит как-то безобидно, но вот если зимой, когда будет слишком холодно, появятся духовки для людей, вот это уже будет звучать не так радужно и весело, как холодильники.
1: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
2: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АУЦПЛ. Москва. ЛГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ЛГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
4: Эх, что за дни наступили. Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля. В М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи. Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love News.
2: Бренды из России начали предлагать большие скидки. Власти могут ввести полный запрет на вывод капиталов за границу. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Около 10 крупных брендов одежды и обуви из России начали проводить распродажи и предлагать скидки до 90%. По словам представителей бизнеса, люди стали реже покупать одежду, средний чек уменьшился, привлекать новых клиентов стало сложнее из-за ограничений в работе некоторых социальных сетей. Отдельные точки продаж находятся под угрозой закрытия. В Госдуме предложили ввести полный запрет на вывод капиталов за границу. Речь идет в том числе об инвестициях в криптовалюту, золото, недвижимости, частные фонды. В России будет сформирован достаточный запас вакцин от гриппа к новому эпидсезону. Как напомнили в Роспотребнадзоре, жители нашей страны смогут привиться бесплатно. Натали Портман обиделась на подругу-писательницу Рэйчел Каск. Из-за книги, по словам инсайдеров, главная героиня романа, обозначенная как актриса М, полностью создана с личности Натали. Детали ее биографии копируют жизнь селебы и показывают темные стороны знаменитости. Американка посчитала рукопись предательством. Россияне массово изображают работу, лишь бы не показаться бездельниками. Как выяснили аналитики, каждую неделю сотрудники разных областей тратят до 5 часов на имитацию занятости вместо реальных задач. Большинство опрошенных остаются онлайн даже после окончания смены. Чаще всего к этому прибегают зумеры, далее идут миллениалы и поколение X. В лидерах по имитации бурной деятельности – банкиры и финансисты. Фоновый шум во время сна ухудшает активность зоны мозга, которая отвечает за память. Как выяснили иностранные ученые, наутро человек хуже запоминает события и картинки. Еще больше новостей в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного тебе дня.
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
3: Красавцы Love Radio, здесь Кирилл Данилов с тобой. Россияне, говорят, массово изображают работу, чтобы не показаться бездельниками. С другой стороны, из-за чего еще изображать массовую работу? Просто чтобы помочь коллективу. Потому что, ну, если ты сидишь один, работаешь, и остальные бездельничают, ты понижаешь мораль общего open space, общего офиса. Но если все сидят, ну, не другие-то не подозревают, что на самом деле ты не занимаешься бурной деятельностью. Причем, говорят, это представители разных сфер. Чаще всего это банкиры и финансисты делают вид. Ну, конечно, у них такое количество терминов, которыми они могут прикрыться. Как накидают дефляция, депопуляция, нет, это уже из другого. Вот я дефляция вспомнил. Я, как видите, не банкир. Но, тем не менее, прикрыться терминами, накидать каких-то умных слов, поговорить, порассуждать над ключевой ставкой, подумать, ой, вверх или вниз, прийти к какому-то консенсусу. А как к консенсусу приходить? Нужно взять перерывчик, обсудить все, устроить какой-то банковский консилиум. Где это все делается? Ну, конечно, где-то в какой-то рабочей курилке, пока ушли. И, в общем, вроде как имитация бурной деятельности совершена, вроде как не просто так просидел свой рабочий день. Диджей Гоя, Джейсон Деруло, Мелоди, Мичико совсем скоро в эфире Love Radio, и после чего поговорим с вами о любви.

0: которой мы ищем любовь и пытаемся ни с чем ее не спутать. Ведь психолог нам заявила, что любовь можно перепутать с эмоциональной зависимостью. Как это все отличить? Давайте попробуем разобраться. Та самая фраза «Я без него не могу» раньше звучала как признание в большой любви. Ну все, как прожить? Однако сейчас все больше людей задумываются, а где заканчивается близость и начинается та самая эмоциональная зависимость. А несколько поколений в нашей стране, говорят, выросли на историях, где любовь все-таки требовала какой-то жертвенности, подвига ради кого-то, и та самая пережитая боль и твой опыт воспринималась просто как часть отношений, которая должна быть без жертвенности, куда уж нам пойти дальше любить друг друга. Во взрослой жизни сценарий часто начинается с близкого сближения, человек только-только познакомился, а вы уже такой: «Ой, а мы с ним или а мы с ней пойдем туда, и мы поедем, и мы построим, и мы будем жить так, уже общее будущее», хотя вот вы только начали друг с другом быть. Жизнь начинает зависеть от этого настроения чужого и в целом от планов, которых ты себе уже настроил. Признак зависимости – готовность закрыть глаза на очевидные проблемы. Грубость объясняется усталостью, вранье – сложным периодом. Человек снижает требования и себя убеждает, что «да ну так ради любви нужно, я же люблю». В зависимых отношениях исчезают друзья, собственные планы, увлечения собственные – все заточено на другого человека. Здоровая привязанность, говорят, устроена иначе. Можно спорить, отказывать и сохранять свои интересы. А корни нередко кроются в семье, в которой вырос человек. Если любовь приходилось заслуживать в детстве, то во взрослом возрасте человек тоже может снова искать холодного партнера и пытаться заслужить ту самую любовь и тепло. Запросы пользователей касаются теперь не того, как сохранить семью любой ценой, а того, как определить, что отношения являются здоровыми. Так что важно смотреть не только на жертвенность и измерять ваши отношения собственными представлениями и фантазиями, а здраво оценить. Вы вместе живете друг для друга, вы вместе куда-то движетесь, или кто-то один все-таки настроил себе планов и живет ради того, чтобы спасать другого, ради того, чтобы жертвовать своими интересами, но зато сохранять ту самую любовь. Самое время задуматься, а здесь ли love?
1: Спонсор рубрики АО «Суточка».

0: Бендих, Чо и Мод, Шаде в эфире Love Radio. Ну а я вам скажу, что не только негативные эмоции могут быть опасны, потому что ученые напоминают, есть синдром и счастливого сердца. Описали один случай, не говорят, откуда пациентка, просто 65-летняя женщина, побывала на свадьбе дочери и испытала не только радость, но и сильную боль в сердце. Искали, говорят, расширение левого желудочка и назвали это синдромом счастливого сердца. Действительно, по словам ученых, левый желудочек может расширяться даже из-за проживания интенсивных положительных эмоций. Невозможно жить в сплошном счастье или в сплошном горе. И слишком сильный позитив, и слишком сильный негатив. Все это давит на вас. Как поддерживать этот баланс, правда, ученые нам не рассказывают. Благо, с пациенткой все хорошо. И синдром счастливого сердца как приятно звучит, но как страшно на самом деле.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
10: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске, 20 66 66.

0: Матранг Медуза в эфире Лав Радио предваряет нашу игру «Сердце Мила Йовович». Совсем скоро послушаем какую-то фразу о любви из кино или же из сериала. И нужно будет понять, с какого фильма и сериала мы взяли эту фразу, написать нам на 8-915-300-106-6. Ожидайте игру через несколько минут. Посмотрим, насколько хорошо вы выполнили домашнее задание, насколько много фильмов и сериалов с любовным подтекстом вы успели посмотреть.
1: Лав Радио года. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
2: Реклама. Белые медведи в Магнитогорске?
3: Белые медведи в Магнитогорске!
4: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
7: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
12: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: сердцу. Мила Йовович.
1: Саша Лафратио с тобой, и сейчас мы поиграем в игру «Сердце Мила Йовович», где я ставлю вам фрагменты из кино или сериалов о любви. Вам нужно по этим фрагментам угадать, от какого же фильма или сериала мы отрезали данный кусочек. 8-915-300-106-6, открывайте «Макс» и приготовьтесь писать ваши версии.
2: Ты единственный человек, которому я ни разу в жизни не солгал. Богом клянусь, я тебе доверяю больше всех на свете. Ты ведь знаешь обо мне все. И... я люблю твою улыбку. Улыбка у тебя волшебная.
1: Как красиво, как трогательно. Но что это за фильм или сериал? Это главный вопрос, ответ на который я жду по номеру 8-915-300-106-6. Первая подсказка. Это американская летняя комедия 2011 года про хирурга и его ассистентку. Первая подсказка лежит на поверхности. Но пока что вижу версию «Однажды в Америке», но это все-таки пока что неправильный ответ. А вот и прилетают нужные. До тех пока что, кто гадает, давайте скажу, что слоган этого проекта «Иногда, чтобы влюбиться, нужно жениться». А главные роли здесь исполнили Дженнифер Энистон, Адам Сэндлер и Николь Кидман. Все больше правильных версий приходит, летят нет ни 9 ярдов и даже не особо опасен. Правильный ответ сегодня — это фильм «Притворись моей женой». Абсолютно верно, Оксана, я тебя поздравляю. Первый правильный ответ прилетел от тебя. 75-14. Вот они, правильные 4 последние цифры номера телефона Оксаны, которая абсолютно верно успела первой прислать нам наш ответ. И мы дарим тебе набор для белоснежной улыбки от «Президент». Белоснежные зубы и свежее дыхание в любой ситуации. Призовой набор включает отбеливающую пасту White, укрепляющую for calcium, щетки с минералами алмазной полировкой, а также освежающий отбеливающий спрей с мятным вкусом. Поздравляю! Игра «Сердце Милы Йовович» вернется на следующей неделе во вторник.
0: Сердцу Мила Йовович.

0: Камона, Иордан в эфире Love Radio лирично завершает наши утренние посиделки. Готов вас отправлять жить эту жизнь и наслаждаться рабочим днем. Кирилл Данилов был с вами. Вернусь уже в 7 часов утра завтра. Продолжу вас будить, рассказывать свои наблюдения. Пятница состоится, это я вам официально заявляю. Согласовано, коллеги. Пятница все-таки будет завтра. Немножечко пообщаемся, пораздаем еще подарков. И кто знает, возможно, уже определимся, кто же к нам придет на следующей неделе. Потому что давно мы ни с кем не общались, но следующая неделя на общение обещает быть достаточно продуктивной. Всем классного дня, до завтра, до 7 часов утра, пока-пока.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно ру. Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Реклама. Меньше минуты.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час дня. Love News.
2: Мошенники создают поддельные чат-боты почтовых служб. Названы самые желанные звезды на корпоративах летом. Меня зовут Галя Ростова. И это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников почты, якобы для уточнения данных о посылках. Злоумышленники заманивают людей в поддельные чат-боты в мессенджерах и таким образом получают персональные данные потенциальной жертвы. Эксперты рассказали, как защитить деньги на счетах. Для этого необходимо использовать уникальные пароли в приложениях, установить второй фактор аутентификации и делать паузу перед подтверждением каждого действия. Роскачество рекомендует не покупать зарядки дешевле 900 рублей, если они не от проверенного бренда. По словам экспертов, технику необходимо приобретать только в федеральных сетях или официальных магазинах на маркетплейсах. Это поможет не нарваться на подделку. Ваня Дмитриенко, Баста, Дима Билан, Сергей Лазарев и Татьяна Буланова – самые желанные звезды на корпоративах летом. За выступление знаменитости просят от 2 до 10 миллионов рублей. Мастер по изготовлению париков заявила, что Мия Бойко не оплатила ее работу. Как пишет газета «Ру», речь идет о двух изделиях. Одно было использовано во время съемок клипа «Экспонат», второе – для концертных выступлений. Сама певица пока не дала официальных комментариев. Шерлок Холмс, Арагорн из «Властелина колец», Алиса Селезнева и Д'Артаньян – самые любимые книжные герои у россиян. При этом, согласно проведенному опросу, большинство респондентов хотя бы раз мечтали повторить приключения и подвиги из романов и детективов. Чаще всего россияне хотят отправиться на поиск сокровищ и артефактов, совершить путешествие во времени и принять участие в шпионской миссии или расследовании. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного тебе дня!
3: Традиционный и колоссальный Love Radio привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 минут здесь будут Мари Краймбрери, Маршмеллоу, Медуза на старте The Second Voice, Let Me Be. У микрофона Максим Абдулин. Оставайтесь с нами.

0: Heads Will Roll. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с какими хитами проведем ближайшие 40 минут этого часа. По занавес Иман Бек и Тревор Дэниел «In the Morning». Чуть раньше Тедди Свимс «Mr. Know It All». «Some My Body Isn't Ready». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
9: Папа, динозавры в городе.
8: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
9: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
10: Возрастное ограничение 0+.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск. Зеленый лог 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
13: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
14: Когда понадобится вам однажды для дома совершить покупки важные, в магазин наш приезжайте дружно. Здесь найдете все, что нужно. В сети магазинов «Милый дом» набор из жидких моющих средств «Большая стирка», «Колор» 2 литра и «Блэк» 1,2 литра 549 рублей. Кондиционер для белья Е1 литр 139,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
15: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
16: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Белые медведи на льду!
7: Белые медведи на льду!
8: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Трек, принесший популярность Люси Чеботиной в 21-м. Солнце Монако в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вместе с другими твоими любимыми хитами проведем финальные минуты этого часа. По занавес In The Morning, Иван Бек и Тревор Дэниел, Ариана Гранде, Hate That I Made You Love Me и Биби Рекса, Self Control, тоже здесь после короткой паузы.
2: Реклама.
3: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АУЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. УГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
2: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
4: Я люблю тебя.
2: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
5: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
7: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
8: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
9: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
10: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
2: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: Серебро, Зиверт, Алекс Ворон, и это, конечно, далеко не все артисты, с которыми проведем первые 20 минут нового часа. Начнем с легендарного хита «Levels» от Avicii на старте. У микрофона Максим Абдулин, ты слушаешь «Love Radio».

0: Кали, акцент Миша Миллер, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот какие еще хиты принесут следующие 40 минут этого часа. Под занавес Dance It Area, Madonna. За экватором часа Тейм Импала и Дженни Дракула. Альф Арбен и Рене Миллер, Body Talk. После короткой паузы ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна торт песочный Наполеон домашний. Всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Белые медведи в Магнитогорске?
11: Белые медведи в Магнитогорске!
12: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
13: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
14: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
15: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
16: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Неудачная случайность может столкнуть даже Андрея Гайдуляна, звезду сериала «Универ» Саши и Таня, с фанатами кей-попа. Прошло хафтайм-шоу во время чемпионата мира по футболу, что, собственно, не многим не понравилось, и в том числе Андрею Гайдуляну. И так разгневался, что аж показал средний палец в экраны, но на экране именно в этот момент была группа BTS. Фанаты BTS сошли с ума. Началась травля. Даже пришлось извиняться актеру, пришлось даже выложить пост, которым он стал 7-м участником группы BTS. Но я могу лишь сказать одно. Сергеев, 2 недели слушать BTS.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Рекап.
1: Сегодня все чаще говорят о лонжевити, философии активной жизни. Идея простая – жить не просто долго, а сохранять энергию, интерес к жизни и хорошее самочувствие в любом возрасте. Во многом это зависит от того, какой город нас окружает. Парки, велодорожки, спортивные площадки, культурное пространство – все это помогает нам жить дольше. Москва как раз развивает такую среду. Но не менее важно понимать, что подходит именно вашему организму. Для этого в столице запустили проект «Московский чекап». Доступен он абсолютно каждому. Открываешь мобильное приложение emias.info 0+, и проходишь короткие онлайн-тесты о сне, питании, привычках и уровне стресса. Помимо этого, надо пройти несколько простых функциональных тестов и загрузить данные о своем теле с домашних умных весов или биоимпеданса в поликлинике или МФЦ. Система проанализирует информацию и подберет персональный маршрут обследований без лишних процедур, только то, что актуально для вас. Если вы любите спорт или просто стараетесь больше двигаться, московский чекап поможет лучше узнать возможности своего организма. При необходимости можно будет сделать проверку тестостерона для силы и выносливости. Умные алгоритмы объединят все данные в цифровой профиль здоровья, чтобы вы смогли выбрать нагрузку, которая подходит именно вам. В общем, забота о себе сегодня – это не очереди и скучные поликлиники. Это пара кликов в телефоне и передовые технологии.
0: Чекап в эфире Love Radio.

0: Ты слушаешь Love Radio.
1: 12:49 столичное время. Движемся дальше. И вот с кем проведем финальные минуты этого часа. Dance Theory, Madonna под занавес. Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta, Don't You Worry, чуть раньше. Ну и Джонни. Его дежавю, отличная вещь, появится сразу после короткой паузы.
2: Реклама.
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо». Делим

0: спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+».
1: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: музыки. До музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: Айкона Поп, Эд Ширан, Джастин Бибер, Анна Асти и многие-многие другие артисты скрасят лишь первые 20 минут этого часа. На станции Switch Disco Ла Хендерсон React у микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего дня.

0: Хью Гиллим и Анджелы Альтернейт. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и с большим музыкальным разнообразием проведем и следующие 40 минут этого часа. Под занавес Коста Лакоста, Черри Лэйди. Чуть раньше отличная вещь от Адама Ламберта, Under the Rhythm. Дима Билан, Мари Краймбрери, It's My Life, совсем скоро. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
8: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки «Эмили Стайл» 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинас. Повторим: Амода, Джейку, Регинас. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинас — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, зеленый лог 57, телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинас Амода.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
13: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске. 20-66-66.
14: Love Radio.

0: Волна невероятных эмоций.
1: Это Love Radio.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: Яна Келхарис, We Found Love. Найдя своих любимых артистов в списке большой двадцатки, не забудьте проголосовать, потому что уже завтра, в последний рабочий день недели, мы традиционно приступим к подведению итогов чарта Big Love 20 этой недели и расставляем звезды по местам чарта, как всегда, только с твоей помощью. Слушай чарт Big Love 20 завтра в 18:00 по московскому времени и оставайся с нами. Впереди у нас DJ Goji, Jason Derulo, Melody Michigo, Adam Lambert, Under the Rhythm. После небольшой паузы.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
2: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
5: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20-66-66.

0: Маркула, то сейчас кинострелы. Ну и если ваш муд тоже, как у Маркула, как он говорит, не жить до зарплаты, вероятно, вы либо рэп-артист, либо возраст еще нетрудоспособный и просто нет такой необходимости. Но песня-то о любви, не будем забывать, и сколько саундтреков о ней же впереди после короткой паузы. Давайте узнаем.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Коста Лакоста, Черри Лэйди, Кенни Грейс, Стрэнджерс, Тима Белорусских, Мокрый Кросс. И все они появятся здесь в финальные минуты этого часа. Ну и еще больше 100% хитов и самых разнообразных встретим в новом части здесь в эфире Love Radio. Не пропустите.
2: Реклама.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Будь в Прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
7: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
8: Я люблю тебя.
7: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
9: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.

0: Много музыки. Много
1: музыки. И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
2: Филат Джекерас, Билли Айлиш, Звонки, Леди Гага. И это не весь сетап артистов, с которыми проведем первые 20 минут на старте этого часа. I know you are, talk to you. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего дня.

0: час среди счастливых людей в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот какие хиты принесут следующие 40 минут этого часа. За экватором Кетсай, Габриэла. Там же недалеко моя Мишель на малиновой луне. И после небольшой паузы Медузы и Can You Camomile, Don't Wanna Go Home. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
9: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Под финансовой неверностью понимает ситуацию, в которой один из партнеров скрывает от другого важную информацию о своих деньгах. Ну что ж там финансовой неверности? Я напоминаю, что существует эта знаменитая пищевая неверность, когда ты возвращаешься домой, видишь эту пустую пачку и говоришь: «И без меня, и прям все съела, и ни одного куска шоколадки не осталось». Все, скандал на весь вечер.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
3: Реклама. Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Белые медведи в Магнитогорске!
10: Белые медведи в Магнитогорске!
11: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
12: Билеты в продаже 0+.
3: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20-66-66.
13: Лаврадио.

0: Cat's Eye – глобальная женская группа с разнообразным национальным составом. С не менее же разнообразной компанией подойдем и к финалу этого часа. Что там, расскажу прямо сейчас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Прямо по занавесу отметится лирик «Don't Go Mad». Чуть раньше вот такая компания «Нелет Алик», «Майами», «Илюша Свик». Снова вместе, громче города и «Сибул Never Go Away» через мгновение. Ну и традиционно больше саундтреков твоей любви в новом часе. Здесь в эфире «Love Radio».
2: «Love Radio».

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов вечера.
2: Звонки Calvin Harris, Sam Smith, Егор Крид, Артик и Асти. Вот кого встретим в первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с Тедди Суимс, Мистер Новый Дол. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

0: Недавний гость красавцев, звонкий Shine. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Мы с вами движемся вперед, и вот кого еще услышим в ближайшие 40 минут этого часа. Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Happy End. Алекс Ворон, Fever Dream. Через пару треков Сабрина Карпентер, Tears. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Белые медведи на льду!
9: Белые медведи на льду!
10: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
13: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Огромное количество забот и хлопот приносит все лето нам сад-огород. Но каждому полезны, без сомнения, зимой домашние варенья и соленья. В сети магазинов «Милый дом» стерилизаторы для банок от 39 рублей. Машинка закаточная полуавтомат 299 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
15: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
16: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
17: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Песня номер один.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто
0: верит. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для детей старше 12 лет.
0: Love Radio. Года.
3: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
2: Реклама.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна торт песочный «Наполеон» домашний. Всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
5: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Лав радио.
1: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Спирс, Overprotected, только что выпилила в радио. Ну и вот кратко о тех, с кем проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Дима Билан, твой номер один. Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Happy End. Это лишь те немногие, кто будет здесь совсем скоро. Ну и новые 60 минут мы откроем актуальными новостями.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера. Love News.
2: В России регистрируют первые сделки с жильем по биометрии. Казахстанец получил штраф за хвостовство. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Граждане нашей страны начали приобретать жилье через биометрию, передает российская газета. Для этого продавец и покупатель через госуслуги обращаются в Росреестр. А для регистрации перехода права собственности используют биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. По словам экспертов, такой формат особенно удобен для удаленных сделок, когда участники находятся в разных регионах и не могут прийти на процедуру очно. Детский мир ограничит наценки на некоторые товары перед 1 сентября, пишет РИА Новости. Так, по минимальным ценам можно найти рюкзаки, тетради, карандаши, принадлежности для рисования и творчества и другие позиции. Напомню, ранее ФАС предложили ряду сетей снизить цены на школьную продукцию в связи с сезонным спросом. Тепло в Москву вернется во второй половине лета. Температура будет даже выше климатической нормы, сообщили синоптики. При этом в ближайшие дни в столичном регионе продолжатся дожди. Воздух не прогреется сильнее 25 градусов. Звезду фильма «Твое сердце будет разбито» Даниэля Вегаса заподозрили в новом романе. Актеры с большим букетом цветов заметили в компании стендап-комика Нади Джабраиловой. К слову, она ранее заявляла симпатию к артисту на шоу «Натальная карта». Поклонники радуются за пару и ждут официальных комментариев. Мужчина получил штраф за то, что хвастался тремя женами. С казахстанского блогера потребовали взыскания почти в 16 тысяч рублей после того, как он опубликовал видео о своей жизни с супругами. Мужчина утверждал, что дома царят мир и гармония, а жениться повторно ему посоветовала первая дама сердца. Правоохранители, однако, сочли контент пропаганды образа жизни, противоречащего закону и общепринятым морально-нравственным ценностям. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
3: The Weeknd, Ольга Шряпкина, Градус и Маршмеллоу. В этой разнообразной компании проведем первые 20 минут этого часа. На старте проверенный временем хит Madonna Music. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Большой привет.

0: Weekend Open Hearts. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше. Забежим в ближайшее будущее и узнаем, с кем проведем следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу BTS Come Over. За экватором часа Sump, My Body Isn't Ready. После небольшой паузы Ари Фарбен и Ирина Миллер «Body Talk». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
9: Белые медведи в Магнитогорске?
10: Белые медведи в Магнитогорске!
11: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
12: Билеты в продаже 0+.
13: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
14: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
15: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
16: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20-66-66.

0: чекап.
1: Сегодня все чаще говорят о лонжевити, философии активной жизни. Идея простая – жить не просто долго, а сохранять энергию, интерес к жизни и хорошее самочувствие в любом возрасте. Во многом это зависит от того, какой город нас окружает. Парки, велодорожки, спортивные площадки, культурное пространство – все это помогает нам жить дольше. Москва как раз развивает такую среду. Но не менее важно понимать, что подходит именно вашему организму. Для этого в столице запустили проект «Московский чекап». Доступен он абсолютно каждому. Открываешь мобильное приложение emias.info 0+, и проходишь короткие онлайн-тесты о сне, питании, привычках и уровне стресса. Помимо этого, надо пройти несколько простых функциональных тестов и загрузить данные о своем теле с домашних умных весов или биоимпеданса в поликлинике или МФЦ. Система проанализирует информацию и подберет персональный маршрут обследований. Без лишних процедур, только то, что актуально для вас. Если вы любите спорт или просто стараетесь больше двигаться, московский чекап поможет лучше узнать возможности своего организма. При необходимости можно будет сделать проверку тестостерона для силы и выносливости. Умные алгоритмы объединят все данные в цифровой профиль здоровья, чтобы вы смогли выбрать нагрузку, которая подходит именно вам. В общем, забота о себе сегодня – это не очереди и скучные поликлиники. Это пара кликов в телефоне и передовые технологии.
0: Чекап в эфире Love Radio.

0: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Столица 16:49 к этой минуте. Ну и вот с кем проведем финальное этого часа. Hugo Lim и Angel Alternate, Moving to the Sun, под занавес, BTS Come Over и много других 100% хитов в новом часе, где, кстати говоря, стартует вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Много-много ваших любимых активностей, рубрик и музыки. Оставайтесь и не пропустите.
2: Реклама. Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
4: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: Власти заявили о стабилизации ситуации с топливом. Бразильские школьники начнут учить русский язык. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ситуация с поставками топлива в российских регионах постепенно улучшается. Так, бензином активнее снабжают сельхозпредприятия. В ряде субъектов также увеличивают лимиты и смягчают действовавшие ограничения. Пауэрбанки могут загореться из-за повреждения, перегрева или короткого замыкания. В МЧС посоветовали не оставлять устройство на зарядке без присмотра, особенно ночью. При первых признаках дыма или сильного нагрева гаджет нужно отключить от сети. Небольшой прибор можно накрыть влажной тканью. Если устройство загорелось, следует покинуть помещение и вызвать пожарных. В школах Бразилии введут русский язык как иностранный. В Минпросвещении договорились с местными коллегами о продвижении национального языка нашей страны в республике. Бенни Бланко показал, как Селена Гомес отметила 34-летие. Скорее смотри фотокарточки на стильном сайте lofradio.ru в разделе «Горячие новости». Дневники «Принцессы 3» полностью переписали. Энн Хэтуэй рассказала, что сценарий культового продолжения пришлось переделывать, так как первоначальная история оказалась неактуальной. Ранее СМИ писали, что новая часть покажет уже взрослую Мию, которая будет совмещать жизнь королевы Дженовия с личными переменами и новыми обязанностями. При этом съемки ленты еще не начались, даты премьеры тоже пока нет. Авиакомпания Emirates представила умный подголовник. По бокам у него есть мягкие крылья, которые складываются внутрь и помогают держать шею и голову в идеальном положении. Плюс устройство можно подстроить по высоте и наклону, чтобы оно было удобным для каждого пассажира. Разработчики уверены, что привычные дорожные подушки скоро уйдут в прошлое. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Любил, ты бежал и ты устал? Тогда скорее хватай попкорн, в эфире твое любимое вечернее шоу «Жизнь прекрасна». С вами, как всегда, я, Дим Вебер, не без помощи Юли Беляковой. Будет интересно? Поехали!
0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасно. В эфире Love Radio.
3: Ну что, мы готовы начинать, и сегодня мы будем учиться быть неудобными, но в хорошем смысле. Личные границы на работе. Так звучит сегодняшняя тема. Знаешь, Юля, это как табличка «Осторожно, злая собака».
2: Да, да, да.
3: Да, только вместо собаки это вот ты после 6 вечера.
2: Эй!
3: Скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, имеешь ли ты право быть злым? После работы уставшим.
2: Я так надеюсь, что мой психотерапевт сейчас слушает наше шоу, потому что да, я имею право на эмоции. Я имею быть злой всегда.
3: Это хорошо. Это хорошо, что ты ходишь к психотерапевту. Первое.
2: А так и не скажешь ты изначально.
3: Все-таки есть перспективы нашего общения, что не все потеряно.
2: Сейчас я буду злиться до 6 еще часа, а ты меня уже провоцируешь.
3: Ну, так вот, на самом деле я тоже считаю, что мы имеем абсолютное право после рабочего дня быть уставшими, быть не готовыми к общению и плюс ко всему отвечать в каких-то там рабочих чатиках. Но это же не про нас с тобой. Мы, давай сразу для руководства, да, поясним. Мы готовы всегда, в любое время.
2: Нет.
3: Ладно, если меня...
2: Тотально, однозначно, нет.
3: Ладно, эй, вы там наверху.
2: Я очень люблю свою работу 4 часа в день. 5.
3: Ну, знаешь, я еще здесь недолго, поэтому обязан заявить. Готов на все в любое время суток. Так что, пожалуйста, you are welcome. Я согласен.
2: Вот
3: я
2: ты могу. Зря это делаешь.
3: Да? Ну, вот ты знаешь, ты мне дай телефончик потом своего психотерапевта. Возможно, он мне потом понадобится. Но пока... Пока что я готов.
2: Так подожди, а мы в итоге-то на какую конкретную тему говорим? Мы говорим про эмоции, про их позволение на работе или про
3: сегодня
2: личные границы?
3: Мы говорим про личные границы на работе и как их отстаивать. Знаешь, бывают ситуации, когда вот к нашим слушателям, например, кто-то забегает в кабинетик и говорит: «Тамара Семеновна, ну вы же не очень заняты, помогите вот эту вот справочку». Или: «Сергей Петрович, вы же специалист, можете вот мне помочь с этим?» И люди берут на себя работу, не могут отказать, отодвигают, так сказать, свои границы в противоположном направление.
2: Тут же все, видишь, все зависит от интонации. Вот если ко мне, даже если бы я была Тамара Семеновна, так, так подошли и сказали, да я бы тоже растеклась лужицей и сказала, что ну ладно, давайте еще чуть-чуть сделаем. Все зависит от того, с какой степенью манипуляции мы подходим к разговору.
3: Ну, послушай, дорогая моя Тамара Семеновна, давай в этом моменте мы дадим возможность нашим слушателям высказаться на эту тему. Присылайте свои сообщения в наш мессенджер Макс, мы почитаем, мы оценим, мы обсудим, выскажем свое мнение, да, а лучших наградим.
2: Точно.
3: Согл? Согл. Да. Давайте, друзья, отправляйте в наши мессенджеры сообщения, что для вас личные границы, как вы их отстаиваете, а мы вернемся к вам совсем скоро и посмотрим, что же вы там написали.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: видно уже, не скромничай, не скромничай. А, ну, видишь, такие сразу завышенные ожидания. Расскажи нам, что побудило тебя к этой теме?
1: Ну, и потому что это вечная тема, на самом деле. Я у всех спрашиваю мнение людей вообще на этот счет. Можно ли писать людям после работы? То есть мы же, у нас сегодня главная тема дня – это личные границы после того, как заканчивается рабочий день. Насколько их можно тревожить? Вот, я не люблю как-то меня.
0: Слушай, но я не знаю, как ты с этим справляешься, потому что работа редактора, по своему опыту могу сказать, это когда ты с 6 утра до 20...
1: 24 на 7.
0: Да, 24 на 7. Да. И вот людям объяснить, что... Ну, сорян, ребята, ну не надо.
1: Нет, вот я, например, я за другими личными границами очень слежу. То есть я стараюсь сначала уточнить, когда человек заканчивается рабочий день, а как бы и не писать. Но за моими никто не следит, поэтому я могу, да, я могу спокойно... Так, смотри, не тебе рекомендация.
0: Не, ну мне тоже пригодится, знаешь.
1: Но некоторым людям я могу, ну, например, команда артистов, да, я знаю, что там просыпаются поздно, там вот концерт, и все остальное. Я могу отвечать и в 11 вечера, и в 12, и в час, бывало, мы разговаривали. То есть, ну, такие рабочие моменты. И в 7 утра, и в 6. То есть,
0: слушай, а давай тогда твой топ-2. Самый адекватный менеджер в переписке и самый неадекватный. Ну, может, без имен как-то, но вот, может, были какие-то ситуации интересные, связанные с этим.
1: Ой-ой-ой, это какой ты сложный вопрос мне спросил. Да не, на самом деле, вот на самом деле, вот, наверное, адекватных 95%.
0: Так, ну-ка поделись с нами теми 5%.
1: Да я вот неадекватных, я не могу прям так сразу назвать. Наверное, они у нас не играют на станции.
0: Ага, теперь мы хотя бы знаем принцип отбора.
1: Ну это не я их отбираю, это ну как бы...
0: Так складывается, да?
1: Так складывается, но команда не всегда равно артист. То есть отношения артиста и команды — это иногда разные вещи. Да. Поэтому, но...
0: Но это, кстати, классная тема для следующей недели.
1: Ну, не знаю. Подумаем еще.
0: Слушай, ну спасибо, что пришла, поделилась своим мнением. Давай подождем сообщения от наших слушателей. Будем надеяться, что у них с личными границами тоже все ок. А если не ок, мы тут и совет дадим, знаешь, и начальство поругаем. 915-300-1066. Наш номер в мессенджерах. Пишите, будем ждать ваши сообщения.
2: Колонка редактора. В эфире Love Radio.

0: вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: Жизнь прекрасна, когда тебя не беспокоят коллеги и начальство после рабочего дня. Вот так вот пишет нам Татьяна. Ну, Тань, полностью соглашаюсь, в этом нет никаких сомнений. Но иногда жизнь бывает прекрасна, когда коллеги и начальство вам пишут и после работы. Так что тут все зависит от вашего угла зрения. Отправляйте ваше мнение в наши мессенджеры 915-300-1066. Расскажите о своих опытах и своем переживании, которые лично вас затронули, личные границы, как вы их отстаиваете на своем рабочем месте, а особенно как вы их отстаиваете после работы. Ваше сообщение готово. Давайте посмотрим, что тут. Дима, у меня начальник пишет в 22:30. Посмотри, плиз, тут пару строк. Я уже в пижаме, но боюсь не ответить. Как вообще тут не выглядеть плохим сотрудником? Ну, во-первых, нельзя выглядеть плохим сотрудником, когда вы в пижаме. Советую вам в таком виде просто прийти когда-нибудь на ковер к начальнику и сказать: Семен Семенович, вы там спрашивали, что вы хотели? И, возможно, в этот момент в голову начальника закрадется мысль, что, ну, да, возможно, писать в 22:30 и не очень. Далее. У нас в команде есть коллега, который на каждом созвоне перебивает и говорит поверх всех. Хочется просто крикнуть «да-да» и уже сказать. Но это же грубо. Есть варианты помягче? Ну, я не знаю. Может быть, попробуйте в следующий раз в рабочий чат выйти с заклеенным скотчем ртом или как-то более креативно подойти к решению этого вопроса. Если прямая и мягкая просьба «Алексей, давайте я договорю, а потом продолжите вы» не помогает, то ищите варианты, которые будут доходчивы для ваших коллег.
0: Жизнь прекрасна.
2: Жизнь прекрасна.
0: В эфире Love Radio.
3: Реклама.
4: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситно торт песочный Наполеон домашний всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск. Зеленый лог 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
12: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.
13: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки Лам 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки Лам 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
14: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
3: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: Вечерняя жизнь прекрасна, а жизнь прекрасна на волне Love Radio, прекрасна вдвойне. Мы продолжаем наше вечернее шоу, всем классного настроения. Сегодня мы говорим очень животрепещущую тему, которая касается каждого из нас. Есть ли личные границы в рабочем пространстве, как вы их отстаиваете и стоит ли их отстаивать? Отправляйте свои сообщения в наши мессенджеры, будем зачитывать самые интересные и обязательно их награждать. А я хочу напомнить, что признаться на всю страну в любви вы можете в чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00 и пятницу в 9 утра по Москве. Включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Самые трогательные я озвучу прямо сейчас. Пишет Дианов Богдан. Привет из Краснодара, моя любимая девочка. Я тебя очень сильно люблю. Твой Богдан. Далее от Маши Винниковой. Мама, папа, я вас люблю, а еще моих попугайчиков. Настя Миризова пишет. Бабушка Света. Большое спасибо за сырники, очень вкусно, люблю. Настя, тут я не могу не согласиться. Бабушкины сырники – это самое вкусное, наверное, что есть на всей планете. Твой Тёмчик пишет. Притчина, Анастасия. Я тебя люблю и очень сильно скучаю. Надеюсь, скоро увидимся. Твой Тёма. Ну и напоследок от Алексея Исаева. Ленуля, я тебя люблю сильно-сильно. Будь моей женой. Лен, в таком месте, в такое время, в такой час сделанное предложение подлежит срочному согласованию. Оставляйте свои сообщения в проекте Love Radio Chat на Муз-ТВ. В следующий раз они прозвучат в эфире Love Radio в среду.
0: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio.
2: Love Radio года. По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
3: Реклама.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.

0: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: Продолжается вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Юля Белякова пришла, но попозже с ней пообщаемся. Пока что зачитаю ваши сообщения. На тему, которую мы сегодня животрепещущие с вами обсуждаем. Юля Белякова сидит уже, животрепещет, я вижу. Так, ваши сообщения, друзья. Я стажер, все вокруг. Помоги, ты же быстро. А я сам еле успеваю. Боюсь, если откажу, подумают, что я ленивый. Что делать? Ну, во-первых, совет такой. Приходите уже уставшим на работу. Вот сразу прям, знаете, с синяками под глазами, отеками. Я не знаю, может, перебинтуйте себе что-то. И люди уже, глядя на вас, будут понимать, что, ну, человека помотало. Наверное, не стоит к нему обращаться за помощью. И знаете, вот так вот, чуть-чуть уменьшая собственную травматизацию, со временем коллег вы обязательно отвадите от того, чтобы приходить к вам с ненужными просьбами. Еще одно сообщение. Мы с коллегой дружим вне работы, а на работе она постоянно скидывает мне свои задачи по-дружески. И отказать неудобно, и бесит. Как провести эту грань? Так, ну, первый совет. Во-первых, вы к подруге обращаетесь тоже теперь, когда хотите. Вот ночью пишите. Танюш, сырники готовили, сколько ложек муки класть? Танюш, не могу определиться, помоги с выбором. И 50 фотографий в чат скидывайте. Потом, Тань, слушай, стою, колесо сдулось, приедь, помоги надуть. Вот чем больше просьб вы ответных будете направлять в адрес своей подруги, тем быстрее, скорее и чаще ваша подруга поймет, что, ну, возможно, ей надо со своими просьбами как-то немножечко пыл да поумерить. А сейчас запишите, пожалуйста, этот номер, он вам пригодится, потому что сюда в наши мессенджеры, в наши менеджеры. И, в общем, все, что заканчивается на «ры», присылайте, пожалуйста, свои сообщения. 915-300-106-6, это «Жизнь прекрасна», Дим Вебер с вами. Едем дальше.
0: «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна». В эфире «Love».

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасно. В эфире Love Radio.
1: А вот, кстати, очень актуально то, что шоу у нас вечернее. И тема сегодня у нас тоже, так сказать, в кассу. Людям, которые сейчас находятся на рабочих местах, и им какой-нибудь, например, начальник, не очень одобряющий понятие личные границы,
2: Практически любой, да.
1: Подошел и говорит: так, Семен, задержите, пожалуйста, тут много работы.
2: Я не знаю. Я, в общем, в прошлый выход затронула тему манипуляций. Вы знаете, что если все делать по-доброму, аккуратно подходить, что можно добиться успеха намного быстрее. Но давай посмотрим с другой точки зрения.
1: Давай посмотри правде в глаза.
2: Отказывать? Нет, а как отказывать, когда тебя просят по-доброму? То есть это опять мы возвращаемся к себе. Это нам нужно научиться говорить «нет».
1: Ну, очень
2: тогда,
1: просто.
2: Когда
1: давай ты меня попросишь по-доброму, а я попробую тебе по-доброму отказать.
2: А что тебя просить? А что ты говорить вообще?
1: Видишь, есть люди, хорошо, которым даже сразу не хочется зачем-то обращаться.
2: Ну ты сейчас лайфхаков накидал слушателям, я уже знаю, что ты все умеешь, сейчас твое придумаешь.
1: Не, ну давай, давай. Юль, слушай, ты вот знаешь, у нас через неделю будет вечернее шоу «Жизнь прекрасна», и тема там будет такая, ну, как людям отказывать? Как людям отказывать, если не хочешь этого делать? Можешь ты подготовить сценарий на 3 часа шоу?
2: Это легко. Нет, не могу. Я не буду.
1: В смысле? Подожди, почему? Да.
2: Не знаю.
1: Слушай,
2: тебя не жалко.
1: Вот. Ну, во-первых, спасибо. Да. Приятно производить впечатление человека, который
2: все можешь сам, ты понимаешь?
1: А во-вторых, кстати, отличный лайфхак для слушателей. Смотрите, если вы добренький, хороший, открытый человек, то как бы и отказать вы можете тоже. Так, я не могу. Извини, Дим. Извини, Юль, прости.
2: Ты намекаешь на то, что я отказывать должна была в другой немножечко интерпретации.
1: Если по-доброму отказываешь, вот так вот со смехом, с добром говоришь, я бы с радостью, я бы вот, ну, конечно.
2: Ярмарка тщеславия. Да. В общем, нам нужно срочно переформатировать шоу в актерское мастерство. Коллеги,
1: давай,
2: прозябают
1: давай.
2: Таланты.
1: Давай. А я думаю,
2: и золотая малина goes to. Вот это вот, знаешь, будет.
1: Подожди, а золотая маска? А Ника? А Оскар, в конце концов?
2: Нет, золотая малина — это премия, которая вручает за худшую роль.
1: Я знаю. Друзья, пишите, пожалуйста, в наш мессенджер 915-300-106-6, как у вас дела на работе с личными границами.
3: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк. Бонусами спасибо.
8: Делимся

0: Спасибо за покупки в категориях одежда и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому. Действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+».
1: Премьера. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
2: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АУЦПЛ. Москва. УГРН 101-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире «Лав Радио».

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера. Love News.
2: Мошенники обманывают детей. В моду вернулся аксессуар из нулевых. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Аферисты летом активно атакуют детей через социальные сети, мессенджеры и различные развлекательные платформы, выяснили «Известия». Так, злоумышленники обещают ребенку сделать подарок в игре, после чего пытаются перенаправить его из чата в мессенджер. Особенно опасна ситуация, когда жертва использует гаджет родителей, на котором установлено приложение с доступом к рабочим аккаунтам и банковским счетам. Россиянам запретили парковаться под мостами и эстакадами. Речь идет об электромобилях, газобаллонных машинах и грузовиках. Как объяснили в МЧС, изменения нужны, чтобы усилить защиту граждан и инфраструктуры. Помимо запрета на стоянки, обновлены требования к огнестойкости самих конструкций. Врачи посоветовали россиянкам планировать первого ребенка до 35 лет. Ранее считалось, что лучший возраст до 30, об этом пишет газета.ру. Специалисты уверены, что с развитием медицины эта норма устарела. К тому же большинство молодых людей ведут более правильный образ жизни, что увеличивает шансы на рождение здорового малыша в более зрелом возрасте. В моду вернулся главный аксессуар нулевых – цепочный ремень. По словам стилистов, его единственная миссия – быть украшением на талии. При этом начать советуют с тонкого металлического ремешка без подвесок. Его легче интегрировать в привычные образы, не меняя свой гардероб радикально. Следующий шаг – цепочка с небольшими декоративными элементами – фруктами, сердечками и мини-жемчугом. Nestlé выпустила шоколад с лицами победителей чемпионата мира по футболу. Компания разработала лимитированную серию в честь сборной Испании. На каждой дольке красуются лица триумфаторов Мундиаля от Родри до Ламина и Маля. В продажу поступили 1,5 миллиона плиток. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Прекрасного тебе вечера.
3: Если уступить место в общественном транспорте, это хороший поступок, а если на твое личное пространство претендуют коллеги, обсудим это сегодня в вечернем шоу «Жизнь прекрасна». С тобой Дим Вебер, классного вечера, делай громче.
0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
3: Ну, собственно, товарищ Юлия Белякова, рассказывай. Какие комментарии ты собрала в нашем офисе у коллег по поводу темы, которую мы сегодня обсуждаем?
2: У нас все как один считают, что личные границы нужно отстаивать.
3: Так, есть
2: что
3: какие-то
2: выходные
3: примеры?
2: Выходные должны оставаться выходными, например. Что в 19.02 я уже вне рабочего пространства.
3: Очень сложно это говорить, находясь в студии со своим непосредственным директором,
2: есть
3: который
2: ощущение,
3: одобрительно
2: кивает. Есть ощущение, что у меня пепел сейчас
3: на спине. Вот. А я тебе, когда мы час назад начинали, говорил, что надо присоединяться к моей позиции, что вот ради работы ты в любое время готов на все.
2: Ну, работа же не равно жизнь. Как бы сильно я ее не любила, правильно? Я уверена, многие слушатели со мной соглашаются, что нужно это разделять. Иначе любить работу долго не получится, если любить ее все время. Цитаты великих Юль.
3: Правильно. Вот сегодня тебе будет что написать в своем канале.
2: А я думала, в заявлении об уходе.
3: Ну, это, знаешь, это в зависимости от того, удастся ли мне тебя переубедить сегодня и склонить на свою сторону, быть согласным на все ради работы. Но, с другой стороны, вот скажи мне, а если ты не можешь 24 часа в сутки посвятить работе, зачем тогда она тебе? Если ты не искренне, не полностью, не с всем сердцем отдаешься, так сказать, трудовому процессу.
2: Дим, сколько тебе лет?
3: Прости, думаешь, это как-то влияет?
2: Вопрос. Ну, такое ощущение, что ты из прошлого века, где-то там середина прям.
3: Да.
2: Ну, типа, ты такой коммунист. Отчаянный.
3: В моем понимании еще крепостное право не отменено. И я, так сказать... Да. Вот.
2: Так, сюрприз,
3: психология рабства,
2: понимаешь? 1880... Да. Ой, в 61-м случилось кое-что. Да. Да, короче, в смысле для чего? Ну, мы же здесь зачем? Зарабатывать деньги.
3: Подожди, тебе платят? Я думал, что как бы, ну, мы тут ради удовольствия. Ну ладно, что мы все о себе да о себе. Давай поговорим о том, что нам советуют психологи. Психологи говорят, сначала пойми себя. Спроси, что для тебя комфортно, а что нет, какие задачи выматывают, какие темы вообще не вызывают дискомфорт. Без четкого понимания своих границ сложно их отстаивать. Вот так вот. Согласна ли ты с этим?
2: Да, я согласна. Еще я думаю о том, что иногда... Практически всегда.
3: Иногда зову тебя.
2: Нет, дело не в этом. Решает энтузиазм. Ну, ты когда на таком потоке, на волне...
3: Тогда совет руководству всех начальников, которые нас слушают. Ребята, поднимайте энтузиазм в коллективе. И
2: мотивацию
3: тогда
2: надо
3: никаких
2: поднять.
3: Личных границ и сверхурочных. И тогда все будут в ваших руках. Это «Жизнь прекрасна». Юль Белякова, Дим Вевер.
0: «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна». В эфире «Лав-радио».

0: вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: «Жизнь прекрасна» — это вечернее шоу на Love Radio. С вами по-прежнему я, Дим Вебер. Друзья, не стесняйтесь, пишите в наш мессенджер или в мессенджеры, если найдете несколько. 915-300-106-6. Сегодня мы говорим на тему о личных границах. Но не просто так, а о личных границах, которые касаются каждого в рабочем процессе. Как мы выстраиваем отношения с коллегами? Готовы ли мы отставить свои личные границы с руководством? И как глубоко мы можем их отодвинуть? Давайте почитаем ваши сообщения. Юля пишет: «Я работаю удаленно и все думаю, что я всегда на связи». Вернее, все думают, что я всегда на связи. Выходные кидают сообщения. Как донести, что у меня тоже есть личное время без конфликта? Юль, ну, по-моему, тут с вами очень все просто. Просто не отвечайте на сообщения. С вами, так как вы работаете на удаленке, очень сложно связаться. Вот представьте, сидите вы где-нибудь там на Бали или на Пхукете. Ну вот как до вас достать? К вам в кабинет не придешь, стажера не пошлешь. Просто отключили телефон и все. Дальше от Николая. В нашем чате все пишут капсом и с кучей восклицательных знаков. Срочно! Нужно сейчас! От этого сразу паника. И вообще про границы или я слишком чувствительный? Ну, во-первых, вы слишком чувствительный. Во-вторых, это, конечно, про границы, ну, а с другой стороны, ну, пишут капслоком люди, ну, и пускай пишут. Не принимайте все на личный счет, знаете, а если они начнут еще и мемасики слать в общий чарт, знаете, это как от родителей, вот эти сообщения с солнышками и праздниками из народного календаря. Надо к этому просто относиться с пониманием. Дальше сообщение. Руководитель говорит: «Мы тут одна семья, мы друг друга понимаем и помогаем, из-за этого приходится брать чужие задачи, иначе чувствуешь себя предателем. Как не сгореть в этой семье?» Ну, как не сгореть? Во-первых, знаете, в любой семье не без человека, который на все согласен. Поэтому, возможно, вы просто изначально, придя в коллектив, зарекомендовали себя как человек, готовый на все, а другие посмотрели и подумали: «О, вот этому Васе мы обязательно, да и понавешаем задач, на которые он обязательно согласится». Так что, друзья, при устройстве на новую работу попытайтесь как-то сразу дать понять, что вы, конечно, человек хороший, но нагружать лишней работой вас не надо. С вами Дима Вебер. Жду ваших сообщений. Лучшие будут награждены нашими подарками. 915-300-106-6. Пишите. 915-300-106-6. Пишите. Сегодня разговариваем на тему личных границ.

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: Вечернее шоу в эфире Love Radio. «Жизнь прекрасна» продолжается с тобой. По-прежнему я, Дима Вебер. Сегодня мы разговариваем о личных границах. Где? Правильно, на рабочем месте. И вот ваши сообщения. Меня постоянно зовут на созвон, просто послушать. Ты же в теме, говорят. В итоге день состоит из одних созвонов. Как сделать так, чтобы отказаться и не выглядеть, как будто бы я не хочу участвовать, пишет нам Лариса. Лариса, у меня для вас есть отличное решение. Скажите коллегам, пускай присылают вам запись всех этих разговоров, а вы их потом на X2 просто быстренько прослушаете. Далее пишет Лиза. Коллега каждый день заходит ко мне с чашкой кофе и говорит, давай поболтаем 5 минут. А эти 5 минут превращаются в 30. Я не хочу быть грубой, но мне реально надо работать. Что делать? Есть очень простой ответ. Вот смотрите, если посчитать все ваше потраченное время, то это превращается 2,5 часа в неделю. А это, знаете ли, уже полноценная консультация, даже двойная у психотерапевта. Так что просто советую раз в месяц выставлять счет своим коллегам и говорить, ребят, вы же хотели поговорить.
0: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio.
2: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Naked и Portugal The Man в продолжении часа на волнах Love Radio, работа Glide. Ну а мы же с вами, друзья, возвращаемся к обсуждению животрепещущей темы. Сегодня говорим о личных границах на работе. Есть ли они и каковы их границы?
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
0: Да-да, абсолютно верно, потому что у любых границ тоже должны быть свои границы. Знаете, некоторые люди тоже понапридумывали себе вот это вот, как сказал бы, не знаю, моя бабушка, что понапридумывали себе границ. Ну, жили же раньше как-то нормально, просили друг друга обо всем, помогали, а сейчас, видите ли, выгорание у них. Но нет, друзья, время идет, ситуации меняются, и действительно на какие-то вещи можно не соглашаться, потому что, ну вот, просто не хочется. Посмотрим, что вы пишете в нашем чате. Итак, мне кажется, что если я начну ставить границы, меня перестанут звать на проекты или вообще уволят. Это паранойя или нормальная тревога, пишет Люба. Люб, это абсолютно нормальная, классическая тревога родом еще из первобытного общества. Вы знаете, тогда изгнание из племени означало, что тебя тигр съест, когда тебя из скалы попросят удалиться. Но мы же в 26-м году живем, и корпоративные тигры, знаете, питаются уже не сотрудниками, а вашим выгоранием. Так что держитесь, мы с вами. Далее, у нас есть сотрудник, который постоянно обесценивает. Да, это ты за 10 минут сделаешь. И правда делаю, но потом времени не хватает на важное. Как реагировать на такие фразы, чтобы не сорваться? Вот совет мой. Попросите своего сотрудника, который говорит вам про 10 минут, срочно, срочно подавать заявку в шоу «Битва экстрасенсов». Потому что так точно рассчитать чужое время, ну, знаете, это сверхъестественный дар. А если серьезно, всегда помните о том, что чужие 10 минут — это не ваши 10 минут. И в любом случае, рано или поздно, они превращаются в целый час.
1: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio.
2: Реклама. Белые медведи в Магнитогорске.
3: Белые медведи в Магнитогорске.
1: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: Абсолютно верно. «Жизнь прекрасна». С вами Дима Вебер. Сегодня разговариваем на тему личных границ в рамках рабочего пространства. Пишет Марк. На прошлой работе я четко обозначил границы, и меня начали называть сложным. Теперь на новый боюсь повторить тот же опыт. Ну, Марк, во-первых, мне кажется, это не ваша проблема, а проблема брендинга. Слушайте, вы не сложный сотрудник. Это просто неправильное позиционирование. Срочно как-то надо поменять отношение к ситуации и назвать себя, не знаю, премиальным сотрудником с высокой стоимостью обслуживания. Ну вот поймите, например, дорогой смартфон, к нему нужна и отдельная зарядка, и провод к нему нужен специальный, не такой, как к другим телефонам. Вот так вот. А функции те же, что и у простого дешевого мобильного телефона. Но какое отношение разное к одному и к другому гаджету? Задумайтесь. Пишет Игорь, я интроверт, мне тяжело постоянно быть доступным и отзывчивым. Чувствую, что не вписываюсь в команду, можно ли ставить границы просто из-за особенностей характера, или это всегда будет звучать как отговорка? Ну, Игорь, послушайте, конечно, можно. Интроверты — это основа, это база, это, так сказать, роскошный минимум, потому что пока экстраверты генерируют шумиху в офисе, пьют кофе, болтают, обсуждают мемасики, кто-то же должен сидеть и действительно заниматься работой. Ну, пускай в вашем коллективе это будете вы.
0: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio.
1: О, у нас не пришел.

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: Жизнь прекрасна, с этим не поспоришь. Юля Белякова к нам присоединилась. Ну что, Юль, у тебя было время походить, подумать. Поменялось ли твое мнение насчет личных границ на работе? Так, для микрофон, начала, пожалуйста.
2: Спасибо, тебе так интересно мое мнение.
1: Я думал, что ты не заметишь.
2: Нативно намекнуть, чтобы я его оставила при себе.
1: Ладно, говори в микрофон тогда.
2: Мое мнение не изменилось, ты его не можешь поменять.
1: Слушай, а приходилось ли вот тебе, ну, может, не на этой работе, на другой работе? Отстаивать свои границы. И, кстати, каково это вот внутри переживание, когда ты понимаешь, что тебе сейчас надо отказать человеку?
2: Мне кажется, это всегда такой внутренний мини-мандраж, особенно в первый раз, потому что ты понятия не имеешь, какая будет реакция. Но зато потом, согласись, какой это уровень гордости за себя.
1: Да, а вот если ты сталкиваешься с обратной стороны, с непониманием, и типа, в смысле, как, почему ты не можешь?
2: Стараешься донести свою позицию в любом случае. Мне кажется, что здесь можно рассмотреть проблему с точки зрения конфликта миллениалов и зумеров. Потому что мы такие за свободу, за то, чтобы работа была работой, личная жизнь была личной жизнью, а миллениалы-достигаторы смотрят на нас и думают, в смысле ты не хочешь работать 24/7 ради авторитета? Просто ради авторитета.
1: А прикинь, как сложно, когда ты вроде миллениал, а в душе зумер.
2: А ты откуда знаешь?
1: Не знаю, чувствую немножко. Догадываюсь. Ну, бывает же такое, например, да? Есть люди, которые готовы работать. И, наверное, это как-то чувствуется. Ты к ним подходишь, и они с радостью.
2: Это не одинаковые вещи. Вот прости, что я тебя перебиваю. Но я готова работать в рамках моих задач, в рамках моего рабочего времени. Почему вот эту вот сверхнорму воспринимают как что-то, за что мы должны чтить человека?
1: То есть ты думаешь, это с чем связано? С личным каким-то непониманием рабочих процессов? Или это воспитание? Или это что?
2: Ну, мне кажется, это идет из прошлого века просто. Ну, типа такое какое-то сабдеповское восприятие, когда чем больше мы работаем, значит, тем больше мы будем зарабатывать, тем больше, значит, тем ярче мы построим карьеру. Но не факт. А когда же жить, как
1: говорил? Ну ладно, сабдеповское. Это вы там в будущем не работаете, только денежку получаете. Вот это. Вот
2: и неправда.
1: Молодежь.
0: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio.
3: Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
6: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай! М-Видео – больше, чем техника! Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре.
3: центре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
10: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
0: Лав Радио. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна».

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов вечера. Love News.
2: Некоторые сайты некорректно работают в зарубежных браузерах. Фоновый шум стирает память. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Минцифры предупредили, что российские сайты могут некорректно открываться в зарубежных браузерах вроде Хрома и Safari. Это связано с отзывом лицензии у отечественных платформ. Ведомстве порекомендовали установить сертификаты от министерства. В московском Шереметьеве предупредили о возможных задержках рейсов из-за ограничений. В аэропорту отметили, что пассажиров обслуживают в соответствии с авиационными правилами и установленными регламентами. Меры вводятся для обеспечения безопасности. В столичном Роспотребнадзоре назвали 5 зон, где официально разрешено купаться. Как сообщает ТАСС, сейчас открыты озеро Белое, Путяевский и Пионерские пруды, пляжи Серебряный Бор 2 и 3. В Большом городском пруду, Школьном озере, на пляжах Динамо и Тропарева качество воды не соответствует санитарным нормам. Москвичи запустили новый тренд музыкальных вечеринок – балконники. Площадкой для артистов становится балкон, а танцполом для поклонников – улица города. Слушателем может стать каждый, главное – вовремя пройтись по нужному бульвару. Некоторые артисты проводят такие мероприятия регулярно, иногда так прогревают аудиторию перед большими сольниками. Звуки во время сна стирают нашу память. Немецкие ученые выяснили, что фон, будь то работающий телевизор, ночной подкаст или приложение с белым шумом, мешают мозгу качественно и своевременно обрабатывать информацию. Даже если человек отдыхает 8 часов и ни разу не просыпается, помехи не дают погрузиться в по-настоящему глубокий сон. Из-за этого волны, которые переносят воспоминания в долговременную память, становятся слабее. Еще больше интересных новостей, актуальной информации, истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio.
3: Этот вечер мог бы быть наполнен яркими событиями. Ты бы мог гулять со второй половинкой, наслаждаться классным летним днем. Но ты сидишь на работе, потому что тебя попросили задержаться. Это вечернее шоу «Жизнь прекрасна», Дим Вебер.
0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
3: Да-да-да, и, конечно, Юля Белякова тоже здесь.
2: Меня больше всего удивляет, с каким энтузиазмом и с какой радостью ты каждый раз объявляешь эту тему. Действительно, так много счастья у людей, которые сидят и выполняют задачи, которые очень часто даже не входят в их список обязанностей.
3: Слушай, а может, этим займемся? Как его называют?
2: Подредактируем список обязанностей?
3: Не-не-не, газлайтингом. Вот, и скажем им, а вы сами виноваты.
2: А мы обсуждали это на первом собеседовании 15 лет назад.
3: Сами виноваты, извините, как бы, ну, вы сказали, ну, могу, ладно, хорошо, давайте, где ваш годовой отчет, подредактирую.
2: Вот, меня больше всего в этом удивляет, что один раз ты согласишься, вот по доброте душевной или в самом начале, а потом как ножки свисят,
3: так и поедут. Так и едут,
2: да. Кто везет, на том и едут.
3: А второй раз отказываешься, а тебе говорят...
2: И все, и нет, даже не так. Допустим, ты один раз согласился, 2, 3, 5, на 6 такой, нет, коллеги, у меня свадьба у дочери, я не могу выйти на работу, и запомнят только этот момент обязательно.
3: Ну извините, пожалуйста, это как вообще? А зачем вы предыдущие 5 разов соглашались? Ну надо же быть ответственным человеком, знаешь,
2: все. Ну тогда других каких-то любимчиков.
3: Вводим закон, 5 раз согласился, все, ты терпила навсегда.
0: Жизнь прекрасна.
1: Жизнь прекрасна.

0: Киновечер.
1: Ну а прямо сейчас, друзья наши, с вами любимая Забава в рамках вечернего шоу «Жизнь прекрасна» под названием «Киновечер». Берите телефоны в руки, они скоро вам понадобятся. Но для начала предлагаю сделать громкость приемника погромче, чтобы повнимательно расслушать мелодию, которая является саундтреком, ну, в очень известном фильме. Задача элементарная. Угадать, в каком фильме вы могли ее слышать, написать ответ в наш мессенджер Макс по номеру 915-300-106-6 и уйти от нас с классным подарком. Если готовы, давайте послушаем.

Вот такая вот сегодня у нас стоит задача, очень простая, легкая. Как вы догадались, это фильм. Жду ваших ответов. Отправляйте в мессенджер Макс 915-300-106-6. А вот правильный ответ, пускай тот, кто ответит пятым, заберет подарок. Узнаем имя победителя через пару минут.

0: Киновечер.
1: Ну что, друзья, мы готовы вернуться в эфир, а я готов назвать имя человека, точнее девушки. А почему точнее? И человек, и девушка, это же один и тот же человек. В общем, неважно, Нелли, я поздравляю вас. Последние цифры мобильного телефона 67-72. Эти овации звучат. Вашу честь, вы молодец. Ну, во-первых, вы назвали правильно фильм. Это действительно «Пираты Карибского моря», а во вторую очередь, ну это удивительно, вы же еще женщина.

0: вы на аватарке с такой огроменной рыбой стоите, что вот поймать ее в свои сети наверняка было непросто, а вы смогли. Как и в жизни, так и в нашем эфире сегодня на вашем крючке есть замечательный подарок, с которым вы от нас уходите. Спросите меня, а что же это такое? А я вам отвечу, что вручаю вам сборную скульптуру от петербургского бренда 5 Культ. Изобретатель экологичных сборных скульптур из картона. Это не только творческий, но и культурный и интеллектуальный подарок. Бюсты популярных персонажей из мира кино, музыки, книг и истории с непревзойденной детализацией. Ты сможешь собрать своими руками всего за 40 минут. 5 Культ, мы собираем историю. Так что присоединяйтесь.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: «Амода», «Джейку», «Регинос». Повторим: «Амода», «Джейку», «Регинос». Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. «Регинос» – официальный дилер «Амода» и «Джейку». Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
8: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

Мы любим музыку. Love Radio. Love Radio. Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна».

0: Шоу «Прекрасно. Прекрасно». В эфире «Лав Радио».
1: Ну, а какой еще может быть жизнь, если в ваших приемниках Love Radio, если на календаре четверг? Ну и Дим Вебер, собственно, с вами проводим это время вместе. Сегодня в рамках вечернего шоу обсуждаем тему личных границ на работе. Уже много слышали вопросов, ответов, ваших сообщений. И давайте посмотрим, что же нам рекомендуют психологи. Во-первых, они рекомендуют искать баланс. Не все границы, говорят, должны быть жесткими. В некоторых ситуациях уместно пойти на компромисс. Это показывает зрелость и помогает сохранять командный дух. Ну, действительно, я тут полностью согласен, потому что если чисто принципиально отказываться от всего, о чем вас, ну, вдруг могут попросить коллеги, то прослыть какой-то гадиной, неконтактной, знаете, очень быстро и очень просто можно. А вот, ну, тут чуть-чуть помог, и вот глядишь, а ты уже хороший человек. Алиса пишет нам: я недавно стала лидером, и теперь старые коллеги скидывают мне задачи, как раньше, будто бы я все еще свой пацан. А я уже должна распределять нагрузку, как мягко, но твердо вернуть ответственность им. Так, Алис, ну тут есть у меня для вас рекомендация. Всегда надо ссылаться на технические заморочки. Вы им говорите: ребят, я бы с радостью, я бы помогла, я бы выручила, но, понимаете, у меня тут в рабочей консоли теперь только 3 кнопки. Распределить, проконтролировать и спросить за дедлайнами. Так что забирайте обратно. Все, и никому ничего помогать теперь не надо.
0: Лав Радио. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Жизнь прекрасна. Лав Радио.

0: Радио. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна.
1: А еще, друзья, знаете, это чувство, когда лето уже вовсю, а ты все еще сидишь дома и листаешь ленту. Срочно исправляем. Хорошая новость, культура в этом году работает на полную мощность, и даже не надо никуда уезжать. Все самое интересное уже здесь. Афиша.ру собрала для вас три истории, которые заставят вас забыть о диване. До 26 июля 26 года в северной столице в третий раз проходит Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. В рамках фестиваля 24 или 26 июля можно отправиться в джазовый круиз с ансамблем Софи Шустровой. Два часа музыки, Финский залив, Лахта-центр и панорамы, от которых захватывает дух. Софья – новая звезда джаза, актриса Александрийского театра, и ее голос точно не оставит равнодушным. А в Москве в театре «Многоточие» до середины августа можно посмотреть спектакль «Бог всегда путешествует инкогнито» о человеке, оказавшемся на грани отчаяния, и о встрече, которая меняет его жизнь. Это не про религию, это про манипуляцию, страх и внутреннюю свободу. В Екатеринбург возвращается тематический фестиваль, посвященный творчеству группы Crystal Castle. Castles 25 июля прозвучат все хиты, редкие треки, ремиксы и музыка, вдохновленная творчеством культового дуэта. Это отличный шанс для поклонников Crystal Castles насладиться их музыкой в новом формате и встретиться вживую с единомышленниками. Джаз на воде, театр, который остается с вами, и ночь с музыкой Crystal Castles. Выбирайте, где вы будете в эти выходные. Все даты, площадки и детали ищите на afisha.ru, категория 16+.
2: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна».

0: радио. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Жизнь прекрасна.
1: Ну что, друзья, настало время отдать наш приятный подарочек за классное сообщение. Пожалуй, вручу я его Алисе, которая стала лидером и теперь не знает, как давать отворот-поворот своим бывшим коллегам там, оставшимся внизу пищевой цепочки офисных сотрудников. Ну, на самом деле, это шутка, Алис. Понимаю, что вы теперь руководитель, вы на вершине, а там, знаете, на вершинах всегда холодно. Там всегда зябко и одиноко, поэтому вручаю себе уютный плед с логотипом Love Radio. Согревайся на вершине своего карьерного шествия. Ну что, дорогие слушатели, пришло время подвести большой финал нашей многосерийной драмы под названием «Личные границы на работе», ну или «Как выжить в корпоративном террариуме». В общем, если собрать в кучу все ваши сообщения про коллег-болтунов, начальников, шпионов и любителей созвонов просто послушать, то пришли мы с вами, пожалуй, к трем истинам. Первое. Вы сотрудник, а не несущая стена компании. Так что делайте свое маленькое дело и будьте счастливы. Второй вывод. Удобных людей не повышают, на них просто катаются. Так что выбирайте, куда ведет ваша карьерная лестница. И третий вывод, к которому я пришел, это то, что юмор и система ваши главное оружие. Ну и помните, что работа — это просто работа, за нее платят деньги, но и в контракт не входит продажа вашей души, ушей и личного времени. Так что защищайте свои границы так же яростно, как кот защищает коробку для обуви.
0: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio. Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся

0: Сумме Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
1: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в МВидео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в МВидео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. МВидео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+. Динамичный мегаполис и новый внедорожник СТО МХ в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. СТО МХ в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль СТО МХ 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров СТО. Не оферта.
5: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
6: Я люблю тебя.
5: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
8: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов вечера.
2: Если в списке дел на сегодня нет задач по спасению мира, добро пожаловать на нашу волну. Это Love Radio и Дима Вебер, далее Love Power и DJ Light, который сделает этот вечер незабываемым. Делай громче.
0: Love Radio представляет
3: правильный ритм твоего сердца.
0: DJ

0: Power в продолжении часа на волнах Love Radio. Я надеюсь, что DJ Light дал тебе нужный заряд энергии и поможет продержаться. Впереди еще один рабочий день. Делай громче. Проведем это время вместе.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Но прямо сейчас расскажу о треках, которые ты услышишь в ближайшие 40 минут. Ближе к концу часа. Коста Лакоста, Черри Леди.
2: А ты пахнешь домфон, черри.
0: Чуть ранее Шакира и Бёрнабой, Дай Дай. Ну а после рекламы DJ Gorgeous, Джейсон Деруло и Мелоди Мичико. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45

0: 43-43.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: До 35 года на госуслугах наконец-то появятся социальные сети. Все самые добрые чаты переедут на одну платформу. Домовые чаты. Вы знаете, сколько там приятных слов и сообщений пишут? Все под одну гребенку. Зато там будет удобно. Там, если соседи начали ссориться, одну кнопку «пожаловаться». Ну, просто в обычной социальной сети кнопка «пожаловаться» не воспринимается как-то серьезно. Ну, придут модераторы, что-то сделают. Тут сразу «пожаловаться» в районное отделение УВД очень удобно.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: специальный гимн для всех независимых девушек, которые могут и коня на скаку остановить, и сами трек в плейлист добавить. Так что, если все еще думаете, что мир спасут супергерои в трико, то у меня для вас поправочка. Теперь нас будут спасать супер-женщины. В подтверждение этому трек «Супергерл» от Анмина Клаб и Али Фарбена.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А вот треки, которые помогут найти что-то супергеройское и в себе. После рекламы услышим «Cherry Lady» от Коста Лакоста, послушаем Адама Ламберта и его знаменитую «Under the Rhythm», ну а завершит час Кайли Минок с легендарным треком «In Your Eyes».
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк 6+.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: Никаких Excel-табличек и видеоконференций. Единственная встреча, которая считается разрешенной, та, в которой ты, любовь и лето в твоем городе. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер. Первый в часе. Another 54 Ultra. Talk to you.

0: один голос твердят: учитесь экологично выстраивать личные границы, отпускать людей из своей жизни, но согласитесь, завершить токсичные отношения вежливым письмом в стиле «спасибо за сотрудничество» получится вряд ли. Американская певица Эльви решила этот вопрос раз и навсегда с помощью музыки, написав трек «The People», в котором вежливо, но очень доходчиво объясняет бывшему, по какому именно адресу ему стоит идти дальше, но уже без нее.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: А вот несколько треков, под которые и уйти можно красиво, и остаться наедине тоже будет супер. Ближе к концу часа услышишь привет от коллектива «Добро».
2: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть.
0: Чуть ранее «Медуза», Henry Camomile, «Don't Wanna Go Home». После рекламы «Somber», «My Body Isn't Ready». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Песня номер один.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто верит.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

0: вы задумывались, друзья, какое действие приносит самое большое удовольствие? И нет, это не покупка смартфона. Думаю, что это момент, когда вы с молчаливым триумфом выходите из рабочего чата перед началом отпуска. Ну, Клава Кока решила перенести это священное цифровое действие на любовный фронт и покинула чат.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А вот треки, которые в свое время чат покинули, но по-прежнему остаются незаменимыми в нашем эфире. Сразу после рекламы твоему вниманию Temper City с работой Self-Aware, Farthest Moment и Justin Bieber, работа Love, Life is My Life и Lana Del Rey с работой Young and Beautiful.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полночь.
2: Жизнь дает нам столько уроков, сколько мы в состоянии выучить. А лето дает нам столько возможностей, что всеми и не воспользоваться. Выбирай лучшее с тобой Love Radio и Дима Вебер. На старте часа Тедди Свимс и Мистер Ноу Ит Олл.

0: Каждый из нас хотя бы раз в жизни совершал эти ошибки. Покупал новые шорты на размер меньше, собирал огромный чемодан с ненужными вещами в путешествии и обещал себе в отпуске абсолютно ни о чем не думать. Но все мечты разбиваются о реальность, как только мы садимся в самолет и летим на море. Мари Краймбрери изучила этот феномен, преобразовала в музыкальную форму и назвала ее «Аморе».
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: А вот треки, которые нам точно напомнят о самой большой и сильной любви. Ближе к концу часа услышишь «Happy End» от Сергея Лазарева и Полины Гагариной.
2: Слава,
0: чуть ранее Тэйм Импала и Дженни Дрекула. Ну а после рекламы «Fever Dream» от Алекса Ворона.

0: россияне наконец-то назвали главные причины, которые мешают им похудеть. Во-первых, нехватка времени. Ну, надо искать себе время на то, чтобы худеть. Может быть, время находится прямо в спортзале? Зайдите в спортзал, спросите, времени у вас здесь нет, но его не оставалось. Вдруг оно у них, вдруг оно где-то там спряталось.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: конце 90-х Бритни Спирс спела «Парни, ты сводишь меня с ума, а я не сплю ночами». Вот тогда нам это казалось верхом романтики. Спустя годы мы понимаем, что если человек сводит тебя с ума и лишает сна, это не любовь, это ипотека, токсичный начальник или приближающийся дедлайн.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а вот треки, которые тебе помогут успокоиться, это Ava Max, Million Dollar Baby, Vanatech и Denisha с работой Someone завершит 60-минутку Сергей Лазарев и Полина Гагарина с песней Happy End. Я же Дима Вебер, прощаюсь. С вами услышимся завтра. Пока-пока.

0: музыки. До музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час ночи. Love Radio.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.